0: аварийным и плановым отключением. Консультируйтесь по вопросам капремонта, льготах, перерасчетах. Сообщайте о неполадках, несвоевременном вывозе мусора и недочетах в работе управляющей компании. 8 800 302 0065. Звонок бесплатный. С мобильного телефона набирайте звездочка 0065.
1: Наконец-таки Андрею заменили батарею.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
3: Молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: Денис Федосеев.
1: Приветствую всех этим жарким летним днем. Хорошо, что у нас кондиционер в студии. Итак, впечатления. Чемпионат мира по футболу позади, а послевкусие осталось. И какие еще разговоры могут быть после того, как я пришел на радио? Ну, конечно же, о футболе. Много чего сейчас еще происходит шлейфом. Например, самый популярный мем в сети, как испанский голкипер, которым Аргентина за весь матч не доставила проблем, ноль ударов в створ ворот. Как он там жарит шашлыки, как он играет в плеху, как он спит на мяче в воротах. Ну, это, конечно, яичные всякие картинки. Кроме того, что Шакира могла бы выступать прямо на воротах, потому что там все равно никого нет, и типа место свободно, заходи кто хочешь. Ну и, конечно же, удар Месси в лицо футболисту, который, да, прилетело так, что там шторки потухли, и это уже один из на канале BBC, чего-то там какое-то видео, которое почувствуй себя этим самым футболистом. Ну и, наконец, что еще хочется вспомнить? Ну, много чего еще сегодня мы вспомним. Ладно, целый день впереди, поэтому слушаем Ваню Дмитриенко, Аню Пересильд, Си Лу.

Аха на волне радио СТВ. Про Аху, про Чехов и другие города вещания по погоде расскажу прямо сейчас по данным сайта rp5.ru. В Ахе, Чехове, Тымовском, Томари, Смирных, Углегорске, Невельске, Холмске, Курильске. Везде без осадков. И давайте по температуре. Аха и Чехов до плюс 19, в Тымовском Томари 22 градуса, Смирных, Углегорск до плюс 15, в Невельске, Холмске и Курильске плюс 24, Северокурильск плюс 11 и дождь. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, максимальная температура 26-28 градусов, ветер западный до 5 метров в секунду.

0: Реклама спонсора.
1: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
2: Реклама.
3: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Колбаса дешевле 300 рублей.
8: В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Тут эта информация подоспела, что мы, оказывается, большинство отдыхаем не сильно правильно, и батарейка не успевает на 100% дозаряжаться. А вот как нужно, расскажет Аня Гладарь. Привет.
2: Всем здравствуйте. И действительно, у нас сегодня в выпуске другие новости для всех любителей коротких отпусков. Кто любит по две недельки отдыхать, вот для вас врачи бьют тревогу. Потому что неврологи заявляют, отдыхать меньше 4 недель опасно для здоровья. Почему быстрый отпуск может сыграть с организмом злую шутку и как правильно перезагружаться, чтобы потом не жалеть? Об этом расскажу в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: По мнению врачей-неврологов, если уходить с работы всего на пару недель, а потом резко возвращаться в рабочий ритм, организм получает серьезный стресс. Такой рывок повышает риск проблем с сердцем и сосудами, в перспективе может привести к развитию каких-нибудь хронических болезней. Получается, что вместо восстановления человек просто делает короткую паузу и снова ныряет в водоворот задач, так и не успев по-настоящему выдохнуть. А отпуск – это же не просто не ходить на работу. Именно восстановление сил, как и любой батарейке, нужно время, чтобы зарядиться до 100%.
1: Ну, а честно, я пробовал и так, и когда был сильно длинный отпуск, ты потом настолько сложно возвращаешься в работу, что ты думаешь, а вообще надо тебе работать, или вот все уже, вот нет, крест, и я теперь только отдыхаю.
2: А я тебе про сомнения ничего не говорю. Я тебе говорю, как надо просто отдохнуть. Но тут еще тоже важный момент. Не советуют и делить отпуск на части. А врачи настаивают, что организм для того, чтобы ему по-настоящему отдохнуть и восстановить ресурсы, ему нужен именно непрерывный отдых длиной примерно в месяц. И только за такой срок нервная система успевает перестроиться из режима дедлайнов в режим «можно спокойно дышать», а тело успевает вернуть тоже баланс. Ну и, конечно, мы все понимаем, что в реальной жизни выкроить целый месяц бывает непросто, но если есть возможность, старайтесь планировать именно такой длительный перерыв, пусть даже раз в год. Ну а если пока не получается, то хотя бы не возвращайтесь в первый же день на полную мощность, дайте себе пару дней на плавное вхождение в рабочий ритм, и это не про лень, не про безответственность, а как раз-таки про заботу о себе, и в долгосрочной перспективе такой подход сбережет и ваше здоровье, и вашу продуктивность. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

Радио АСТВ. Первое областное. Чехов 105 и 7 FM.

0: Ну, рук тепло, это понятно, но жар природы, вот что сейчас актуально. Давайте о погоде расскажу на сегодня. По данным сайта rppi.ru, в Александровске, Сахалинском, Красногорске, Ногликах, Поронайске, Макарове, Долинске, Охотском, везде без осадков. И температура максимальная днем. Александровск, Сахалинский и Красногорск плюс 22, Ноглики с Поронайском плюс 24, Макаров 14, в Долинске 18, в Охотском плюс 26. Корсаков и Анива сегодня дождь и плюс 30. В Малокуринском и Южно-Курильске без осадков, максимум плюс 22. В Южно-Сахалинске осадков не ждем и до плюс 28. Ветер западный до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
5: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
6: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
7: Помнишь, как это было?
5: Да, это бомба.
6: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
8: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6 семерок.
9: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
10: С 21 по 31 июля скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду! Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
11: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
12: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22 канал достоверных новостей.
13: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
14: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить, дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
15: Компания Pacific Rim Constructors приглашает на работу вахтовым методом инженера КПА и ОВКВ, слесаря очистных сооружений, рабочих. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
16: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: А у нас неожиданные выводы от ученых. Оказывается, питье во время еды может заставить вас съесть еще больше. По данным исследования ученых из университета Корнуолла, в эксперименте участники с каждым дополнительным глотком воды или напитка съедали больше пищи. В среднем на каждые 100 грамм жидкости еще плюс 39 дополнительной еды, а это еще примерно 49 лишних калорий. А в этом же исследовании выяснили, что слегка острая еда помогает быстрее насытиться и съесть меньшую порцию. Так что чуть поострее и меньше питья во время еды. И будет вам счастье, как у Элтона Джона и Дуа Липы «Cold Heart» — «Холодное сердце».

Радио АСТВ. Первое областное. Дымовская 105.5 FM.

0: Вот и вся любовь. Переходим в новый час. Страной время ровно полдень. Узнаем о главных событиях прямо сейчас.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Дарья Пешунова. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Статусы появились в мессенджере «Макс». Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. Южно-Сахалинск временно останется без горячей воды. В рамках форума «Крылья Сахалина» в заливе Мордвинова провели испытания средств обнаружения, противодействия и подавления беспилотных воздушных и морских угроз. К учениям привлекли ведущих разработчиков, мобильные группы компаний ТЭК и силовые структуры. Это первые тестирования по защите прибрежных объектов с воздуха и с моря. Немаловажный вопрос развития кадрового потенциала в этой отрасли. На островах планируют повышать квалификацию учащихся и расширять перечень специальностей для закрытия потребностей организаций в кадрах. Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. По словам депутата Государственной Думы Георгия Карлова, нововведение обеспечит защиту общественной безопасности и экономических интересов страны. Так повысится целый ряд государственных пошлин в сфере миграции. Пошлину за оформление российского гражданства увеличат в 12 раз – с 4 до 50 тысяч. Разрешение на временное проживание в 8 раз – с 2 тысяч до 15 тысяч рублей. Оформление вида на жительство в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. Вводятся и новые виды пошлин. При замене вида на жительство иностранцы заплатят 6 тысяч рублей, а выдача дубликата разрешения на временное проживание обойдется в 5 тысяч рублей. В мессенджере «Макс» появилась новая опция. Теперь пользователи могут публиковать свои фото, видео или сообщения в статусах. Однако появилась такая возможность пока не у всех. Новый раздел работает преимущественно у тех пользователей, кто обновил версию «Макс». Сам мессенджер предлагает это сделать через «Рустор», но также доступны другие магазины. Статусы в «Макс» мало чем отличаются от историй в других соцсетях. Автор может загрузить фото, видео или добавить текст, а также выбрать аудиторию для просмотра и самостоятельно установить срок автоматического удаления поста. С 1 августа в Южно-Сахалинске ограничат горячее водоснабжение. Это связано с плановыми регламентными работами на ТЭЦ-1, которые начнутся в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Как рассказали в администрации островной столицы, горячую воду отключат всем потребителям ориентировочно до 10 августа. В этот же период сахалинская коммунальная компания проведет ремонт сетей и задвижек, а управляющие компании займутся обслуживанием сетей на вводах в дома. Обо всех изменениях жители будут информировать на всех доступных площадках. Коммунальщики планируют уложиться в графике. Пока рисков по продлению нет. Все силы и технические ресурсы будут направлены на оперативную и качественную подготовку к зиме. Красноярцу пришлось вызвать водолаза, чтобы сделать своей девушке предложение. Пара плавала на сапе в местном водоеме. В один момент парень достал из кармана кольцо, решив сделать возлюбленный сюрприз. Однако девушка резко обернулась и выбила кольцо из рук избранника. Из-за неожиданного исхода молодому человеку пришлось вызвать на помощь водолаза. Специалист справился с задачей и достал потерянное украшение со дна. На предложение руки и сердца девушка согласилась. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 26 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
3: Слышишь эти звуки? Это рушится жизнь человека под тяжестью алкогольной зависимости. Не допусти этого. Остановить зависимость можно уже сейчас. Обратись за профессиональной помощью по телефону доверия областного наркологического диспансера 760-831.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: А что еще хотелось добавить про чемпионат мира и про выступления всяких звезд в перерыве? Ну, Шакиру все, да, оценили. Вот это вот вокруг нее зажигательные танцы, подтанцовка, массовка, вот это все. А была там одна девочка, надеюсь, что она вам сразу врезалась в память, в ваше внимание. А такая блондиночка, маленькая такая, прям вся танцевала, пританцовывала. Это вообще-то наша россиянка, зовут ее Есения. Она большая звезда интернета и, в общем-то, засветилась на весь мир. И там, ну, действительно, запала в душу и в сердце. Ну да ладно, про футбол мы еще сегодня много поговорим. И, кстати, программа «Лига молодых» уже через 3 минуты расскажет вам об участии, об успехах, достижениях и планах наших сахалинских футболистов, которые выступают в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. А пока «Ромашки» и группа «5 утра».

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: На данный момент мой любимый проект в эфире, потому что говорим про успехи, достижения наших футболистов. Юноши единственные остались из футбола, за кого можно поболеть на большом стадионе. Теперь уже на выездах играют они с топовыми командами Дальнего Востока. И, в общем-то, с нами сегодня гость Антон Евгеньевич Бучинский, главный тренер команды Ю-16. Привет.
2: Здравствуйте, Ю-18.
1: Ю-18, да, все, у меня уже все сплелось воедино. Напомню, что у нас две команды, одна постарше, вторая помладше. И как раз сегодня говорим про Ю-18, команда, которая на данный момент занимает второе место. Сразу вопрос, это ожидаемо и вообще это желанный результат на данный момент после первого круга, когда наши сыграли со всеми и еще теперь все игры будут на выезде?
2: Ну, в первую очередь, наверное, это желанный и желаемый, да, результат, потому что для многих ребят это последний сезон в ЮФЛ. И поэтому для них это будет очень важно быть в тройке призеров. Поэтому, наверное, больше желаемый результат. Ну что, в плане ожидания можно сказать, что мы верим в свои силы. Мы знаем, что мы заслуживаем место в тройке. Поэтому и перед сезоном мы хорошо подготовились. Поэтому будем стараться дальше удерживаться, а может быть и выше забраться в турнирной таблице.
1: Самые свежие впечатления от матча против Якутии. Это был последний матч нашего домашнего тура. Все остальные выездные. И, в общем-то, мы выиграли со счетом 4-1. И интересный факт, который разлетелся по соцсетям. Ну, такого еще не было, наверное, даже в мировом футболе. Хет-трик. Это когда футболист в одном матче забивает 3 гола. И Кирилл Кицко, автор хет-трика, сделал это не просто обычно, да? Вот, то есть, ну, да. Что произошло? Как это было?
2: Произошло то, что у него, в принципе, в тренировочном процессе уже бутсы были так надорваны, так скажем. И первый свой мяч он забил, и бутсы у него разлетелись. Отлетела подошва, даже видно в трансляции, как он показывает, что подошва отлетела. Начали экстренно искать бутсы на трибуне, так как у своих же не возьмешь на скамейке запасных, так как мало ли кто-то выйдет, это все будет сложно. Поэтому тут на помощь пришли наши младшие ребята.
1: Так.
2: Взяли бутсы сначала первую пару у Ростика Ташинского, если не ошибаюсь. Они оказались великоваты. Но у нас выбора-то не было. Поэтому переобулся быстро. Так получилось, забил в них.
1: Да, ну вообще это было примерно подзанное с первого тайма. То есть это были решили найти бутсы, чтобы хотя бы доиграть.
2: Доиграть, потому что там подошва у него оторвалась полностью. Это были последние минуты. Там то ли 45-е, то ли 45+ вообще.
1: То есть в бутсах не по размеру. Он забивает второй гол.
2: Да.
1: Уходит на перерыв.
2: На перерыв. В перерыве попросили, опять же, коллег, чтобы нашли бутсы хотя бы по размеру. Вот уже у Матвея Лесникова взяли бутсы. Они ему по размеру. Ну и в принципе в них он забил самый красивый гол.
1: Да, ну и, кстати, потом в раздевалке, когда уже снимали после победы 4-1, там прозвучала фраза, что надо было четвертый искать, тогда бы еще и четвертый забил.
2: Не удивился бы.
1: Ну, на самом деле, четвертый гол был все-таки в ворота от нашей команды. Это был такой красивый гол, что он даже вполне себе затмил вот те 3 гола, которые были забиты до этого.
2: Да.
1: А теперь у нас выезд в Находку. Это ближайшая игра, которая состоится 23 июля. Что мы знаем про эту команду? И с каким настроением летим?
2: Ну, с настроением летим только побеждать. По поводу команды, хорошая, крепкая команда в домашних стенах. Неплохо играет, то есть будет не просто нам, будет тяжело. Поэтому летим с боевым настроем и играть только на победу.

0: Денис Федосеев.
1: А вот это вообще новость прям космическая, прям в прямом смысле. Вчера на МКС, сегодня на Курилах, космонавт Сергей Рязанский путешествует по островам Сахалинской области. Именно ему принадлежит красивейший снимок вулкана Креницына, главной достопримечательности Никотана. Он говорит, что снимал этот остров из космоса и всегда хотел увидеть его своими глазами. Дано ждал отпуска, и вот прямо сейчас на судне по Курильским островам очень скоро в наших соцсетях, я думаю, вы увидите и этот снимок, и то, что он увидел на Курилах своими глазами. А пока еще одно путешествие. Москва-Владивосток от Юлии Савичевой.

Радио АСТВ. Первое областное. Тамари 105.5 FM.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: По барам, Анна Асти завершила час на волне радио СТВ. Островное время 14.00. Узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуском новостей в студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы. По полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно и конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В этом году на Сахалине и Курилах капитально отремонтируют 165 многоквартирных домов. В Ахинском районе молния попала в частный дом. Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. В этом году на Сахалине и Курилах капитально отремонтируют 165 многоквартирных домов. Всего обновят 299 элементов зданий, крыши, фасады и инженерные сети, причем больше трети работ уже выполнено. Самый большой объем приходится на Южно-Сахалинск. Программа капитального ремонта МКД действует в регионе с 2014 года, и за это время удалось привести в порядок более 2000 домов. В селе Москалево Ахинского района молния попала в частный дом, пробила крышу и вызвала возгорание газового счетчика. Хозяин успел отключить электричество и подачу голубого топлива, после чего самостоятельно потушил огонь до приезда пожарных. Однако от удара молнии погибла домашняя собака. В МЧС напоминают, что защитить дом от подобных случаев помогает установка молнии защиты. Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. По словам депутата Государственной Думы Георгия Карлова, нововведение обеспечит защиту общественной безопасности и экономических интересов страны. Так повысится целый ряд государственных пошлин в сфере миграции. Пошлину за оформление российского гражданства увеличат в 12 раз – с 4000 до 50000 рублей. Разрешение на временное проживание – 8 раз – с 2 до 15000 рублей. Оформление вида на жительство – в 5 раз с 6 до 30 тысяч рублей. Вводятся и новые виды пошлин. При замене вида на жительство иностранцы заплатят 6 тысяч рублей, а выдача дубликата разрешения на временное проживание обойдется в 5 тысяч рублей. На берегу залива Пельтун обнаружили тушу кита. Сначала очевидцы приняли ее за неизвестное морское существо из-за необычного вида. Однако специалисты и рыбаки пояснили, что это разлагающееся млекопитающее. По предварительным данным, погибшая самка достигала около 11,5 метров в длину. Видимых повреждений на теле нет, однако тушу уже начали растаскивать медведи. Специалисты обследуют находку, чтобы установить причину гибели животного. Индийский спортсмен Раташ Чаудхари установил мировой рекорд. Он выполнил 847 отжиманий за час с рюкзаком весом 27 килограммов. Имя рекордсмена уже внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Несколько лет назад мужчина пережил тяжелую аварию и долго не мог ходить, а теперь готовится к новым спортивным достижениям. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 27 градусов и солнечно. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий. Father, father, did you trick-or-treat? My bucket is empty, but words on the streets had me in the guillotine. So I just keep on breathing. Father, father, will I make it home? And carry my soul, now my mind is alone. Will you make it disappear? That voice underneath I refuse to hear.

0: Денис Федосеев.
1: Небольшая прелюдия перед выпуском, перед программой на старте. Шокирующий факт о Ламине Ямале, ну и тот, который из сборной Испании, который чемпион мира. Его отцу всего 34 года, отец старше Месси. И когда он родился, его матери было 16, а папе 15. Вот, собственно, такое начало. О главных новостях спорта мы поговорим уже через пару минут вместе с Владимиром Литвиновым.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Есть событий много, но есть главные, есть первостепенные. Все самое интересное. Выжимка топ-топов у Владимира Литвинова прямо в руках. Привет.
2: Добрый день. Я открываю свой топ и начинаю топать. Друзья, всем физкульт-привет, слушайте в этом выпуске. Ротор победил СКА Хабаровск на финише второго тура чемпионата страны в первой лиге. Зенит и Краснодар хотят бесплатно подписать форварда сборной Сенегала по футболу. Вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов начнет новый сезон в статусе первого номера команды.
0: На старте.
2: Итак, волгоградский «Ротор» на своем поле обыграл СКА «Хабаровск» со счетом 1-0 в заключительном матче второго тура чемпионата России по футболу в первой лиге. В самой концовке защитник хозяев «Эмерсон» отправил мяч в ворота, но судья не зафиксировал гол, хотя мяч полностью пересек линию ворот. Победу «Ротору» на 80-й минуте принес нападающий Александр Хубулов, который реализовал пенальти. После двух туров команда из Волгограда набрала 3 очка и занимает 10 место. Хабаровчане, потерпев 2 поражения, идут на предпоследней 17-й строчке. Верхние позиции в турнирной таблице занимают Костромской «Спартак», Нижний Новгород, Московские «Торпеды» и «Велес», набравшие по 6 очков. Тем временем клубы российской премьер-лиги «Краснодар» и «Зенит» заинтересованы в бесплатном трансфере 26-летнего форварда сборной Сенегала Бамба Диенга. Обе российские команды ведут переговоры с представителями игрока, который является свободным агентом после ухода из французского «Лориана». По данным источника, переход Диенга в саудовский «Аль-Шабаб» сорвался, а игрок находится в поиске нового клуба. Кроме «Краснодара» и «Зенита», к футболисту также проявляют интерес ряд клубов из Италии, Англии, Турции, Германии и Испании. Портал «Трансфермаркт» оценивает игрока в 15 миллионов евро. Российский вратарь Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов будет основным голкипером команды на старте нового сезона благодаря успешному выступлению в прошлой кампании. Об этом сообщает чемпионат.ком со ссылкой на французское издание «Экип». Еще один вратарь клуба Лука Шевалье заявил о готовности остаться в команде и побороться за место в рамке. При этом не исключено, что и он все же покинет клуб. В услугах француза заинтересованы Астон Вилла, Тоттенхэм и Бешикташ. Сафонов перешел в парижский клуб из Краснодара летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей, 19 раз сыграл на ноль. По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию «Шевалье», которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Донаруми. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года. Матвей Сафонов стал единственным россиянином, которому удалось выиграть футбольную лигу чемпионов дважды. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

Второй день уже подряд, меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда плевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. И меня зацепила ты.

В этом море темноты помогаешь только ты. Мне понять, что впереди еще множество причин оставаться на плаву, но я больше не могу. Слышишь, я не подведу. Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: по городам, по адресам. Главное, чтобы без приключений. Напоминаем водителям островной столицы, что сегодня, 21 июля, на участке улицы Кирпичной временно ограничено движение автотранспортом. Это связано с проведением работ по асфальтированию. До 18.00 для движения транспорта будет закрыт участок улицы Кирпичной в районе перекрестка с улицей Морской. Просим водителей учитывать информацию при планировании своих маршрутов. Также на время проведения работ изменилась схема движения общественного транспорта. Автобусы номер 2Ч и номер 2ПР следуют в объезд по улицам Колодезной и Дыповской, после чего продолжают движение по установленным маршрутам.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку. Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Камаро, let's go на волне радио СТВ. Ну что, погнали? Погнали в новый час на островах 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Ветеринарная станция Углегорского района получила современный портативный УЗИ-сканер. Запасов топлива на Сахалине хватит для стабильного снабжения. В Троицком на 4 часа отключат холодную воду. В Сахалинской области созданы необходимые запасы топлива для бесперебойного снабжения жителей и предприятий. Об этом сообщил полпред президента ВДФО Юрий Трутнев. По его словам, Северный завоз остается одной из главных задач на Дальнем Востоке, а ответственные ведомства и компании подтвердили, что поставки топлива пройдут в установленные сроки. Власти региона продолжают следить за ситуацией, чтобы не допустить перебоев. Ветеринарная станция Углегорского района получила современный портативный УЗИ-сканер. Новый аппарат позволит обследовать домашних и сельскохозяйственных животных, выявлять заболевания внутренних органов, воспаление, новообразование, а также определять беременность. Благодаря автономной работе оборудование

0: оборудование можно использовать не только в клинике, но и во время выезда к фермерам. Прием с использованием нового аппарата начнется после его настройки. Запись планируют открыть уже в ближайшее время. В Центре народной культуры «Радуга» в Южно-Сахалинске обновили техническое оснащение. Учреждение получило грантовую поддержку и закупило современное оборудование. Для концертного зала приобрели современные световые приборы, технические конструкции, оборудование для управления звуком и компьютерную технику. Обновилась и студия звукозаписи. Появились цифровой микшерный пульт, беспроводная радиосистема и техника для работы с аудио и видеоматериалами. Сотрудники Дома культуры отмечают, что благодаря этому номера станут еще красочнее. В селе Троицкое временно отключают холодную воду. Это связано с аварийной утечкой на водопроводных сетях. Воды не будет в населенном пункте с 23.00 до 3 часов ночи. Жителей просят заранее сделать необходимый запас воды, пока коммунальные службы будут проводить срочный ремонт. После завершения работ водоснабжение обещают восстановить в обычном режиме. Австралийская ученая Линда Ласурда создала в лаборатории необычную вселенную в банке. Во время эксперимента она получила космическую пыль, содержащую углерод, водород, кислород и азот – элементы, которые считаются основой жизни. Исследование поможет ученым лучше понять, могли ли первые органические вещества появиться еще в космосе задолго до возникновения Земли. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 28 градусов, временами облачно. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, хотите событий ярких, громких, важных, интересных и красивых? На Рябиновой набережной в Южно-Сахалинске вновь пройдет музыкальный проект «Звон». Это формат городских встреч, где музыка становится поводом выйти из дома, увидеться с друзьями, провести время с близкими и почувствовать лето в самом центре Южно-Сахалинска. 24 июля, 19:00. Вас вновь ждет летний музыкальный вечер, живой музыки, ярких эмоций и отдыха под открытым небом. В программе группы «Экарма» и «Бит Саунд», диджей Рон и Дэйв Коста. «Звон» — там, где музыка объединяет. Вход свободный, мероприятие без возрастных ограничений, информационный партнер «Медиахолдинг АСТВ». Итак, еще раз напомню, 19:00, 24 июля.

Радио АСТВ. Первое областное. Тамари 105.5 FM.

для вас, то, возможно, пришло время дать им второй шанс. Тем более, что для эффекта не нужно становиться заядлым искусствоведом, достаточно заглядывать на экспозиции хотя бы один раз в месяц. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

Радио АСТВ. Первое областное. Углегорск 102.3 FM.

0: Пока мужской хит от Settlers, а у нас информация на завтра о погоде. Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordelk и Mobile Service. Все в одном месте. Куркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском, Ногликах, Поронайске, Красногорске без осадков, в Александровске, Сахалинском и Поронайске плюс 20. Ноглики 15 градусов, Красногорск 22 с плюсом. В Макарове кратковременно дождь и до 20. А в Долинске и Охотском без осадков, Долинск 26, Охотская 24, Корсаков и Анива кратковременный дождь, плюс 22. В Малокурильском без осадков до 20 градусов, в Южно-Курильске без осадков и плюс 19. В Южно-Сахалинске завтра без осадков, ночью 14-16 градусов, днем потеплеет до 26-28. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: С 21 по 31 июля скидка 10% на всю мягкую и корпусную мебель. Не упусти выгоду! Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Денис Федосеев.
1: Стремительно пролетела смена. Было с вами интересно, весело, приятно и здорово. Обязательно мы с вами услышимся в ближайший четверг. Всем отличного настроения, прекрасного завершения рабочего дня. Если отдыхаете, то ой, как мы вам все завидуем. Скоро-скоро мы с вами встретимся вновь. А пока оставляю вас с хорошей музыкой. Halsey, Nightmare, Серебро, мало тебя. Ну а сейчас Худи, Джиган, Нилетто, Артик и Асти. Все в сборе.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

Радио АСТВ. Первое областное. Северо-Курильск 105.5 FM. I shall die before I wake. I pray the Lord my soul.

0: на Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. У микрофона Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Фивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет динситометрии. «Модус Фивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. В Южно-Сахалинске на улице Чехова продолжают менять тепловые сети. В Долинске житель стал фигурантом уголовного дела за незаконную вырубку деревьев. В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт Чеховского коллектора. Сейчас подрядчик меняет 127 метров магистрального трубопровода на участке от улицы Буюклы до Асахигавы. Этот этап планируют завершить до середины августа, после чего работы продолжат до улицы Поповича. В администрации города отметили, ремонт проводят поэтапно, чтобы не мешать движению транспорта. Полностью завершить работы и восстановить благоустройство планируют в сентябре. Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. По словам депутата Государственной Думы Георгия Карлова, нововведение обеспечит защиту общественной безопасности и экономических интересов страны. Так повысится целый ряд государственных пошлин в сфере миграции. Пошлину за оформление российского гражданства увеличат в 12 раз – с 4 до 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – 8 раз – с 2 до 15 тысяч рублей. Оформление вида на жительство – в 5 раз – с 6 до 30 тысяч рублей. Вводятся и новые виды пошлин. При замене вида на жительство иностранцы заплатят 6 тысяч рублей, а выдача дубликата разрешения на временное проживание обойдется в 5 тысяч рублей. В Долинском районе 48-летний житель стал фигурантом уголовного дела за незаконную вырубку деревьев. По данным полиции, мужчина без разрешения спилил березы, ольху, иву и рябину, чтобы сделать подъезд к своему земельному участку. Ущерб природе превысил 49 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. В Поронайске неравнодушные жители спасли двух голубей, которые застряли в растаявшем битуме на козырьке жилого дома. Птицы прилетели клевать хлеб, который кто-то оставил на крышу подъезда, и увязли лапами в липкой массе. По словам очевидцев, спасатели на такой вызов не выезжали, поэтому голубей освободили силами жильцов. Служебная собака в одном из аэропортов Америки неожиданно встретила своего бывшего кинолога, с которым не виделась 12 лет. Во время обычной службы пес сразу узнал человека и радостно бросился к нему. Трогательное видео быстро стало популярным в интернете и еще раз напомнило, что собачья преданность не знает времени. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 27 градусов, переменная облачность. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
3: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Маша Стрельцова.
1: Добрый день, дорогие друзья, всем привет, рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио, 16 часов и 7 минут, время Сахалинское, вот он вторник, потихонечку уже зашел за свой экватор, на улице сегодня невероятная жара, наконец-то лето, вот оно, в Южно-Сахалинске, в Сахалинской области нас радует, ждали мы его в этот раз очень-очень долго, целых полтора месяца мы ожидали, когда же вот оно, лето настанет, и вот, кажется, дождались. Но, правда, пока радует оно нас преимущественно по будням, что, конечно, немного расстраивает, но ничего, друзья, совсем скоро рабочее время, рабочие часы подойдут к концу, и можно будет отправиться куда-нибудь погулять, даже позагорать, почему бы и нет. Между прочим, те, кто профессионально загаром занимаются, если можно это так назвать, они отмечают, что самое лучшее время для того, чтобы позагорать, получить самый ровный загар, это ранние утренние часы, и вот как раз ближе к вечеру тогда загорать. Загар ложится максимально ровно, максимально красиво. Так что доверимся этим опытным людям, опытным специалистам в сфере загара и отправимся сегодня тоже загорать после рабочих часов, друзья. Ну а пока продолжаем наш музыкальный плейлист. Далее Дима Билан и его трек «Молния». Женя Трофимов обязательно появится. И The Colors тоже в скором времени будут у нас в эфире. Делайте погромче и оставайтесь с нами.

0: всех вас считаем самыми близкими и родными людьми. Имейте в виду.
1: Да, наши дорогие радиослушатели.
0: На этом все. Спонсор выпуска — магазин-склад напольных покрытий «Три гнома», Хомское шоссе 7/4.

0: Самое время нам с вами поговорить о погоде. 16 часов и 41 минута. Время Сахалинское. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони» и «Мастак». Профессиональная пневматика «Майти 7». Гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 июля, в Александровске-Сахалинском и в Поронайске без осадков плюс 20. В Ногликах чуть прохладнее, 15 градусов тепла, осадков также не предвидится. В Красногорске осадков не будет, плюс 22 на термометрах. В Макарове пройдет кратковременный дождь и до 20 градусов со знаком плюс. В Долинске осадков не будет, здесь потеплеет до плюс 26. В Охотском воздух прогреется до плюс 24. Осадков также не ожидается. В Корсакове и Ваниве обещают кратковременный дождь, 22 градуса тепла. В Малокурильском осадков не предвидится, плюс 20. В Южно-Курильске осадков также не ожидается и до 19 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске без осадков сегодня ночью от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем от 26 до 28 градусов со знаком плюс. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
5: Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

Я думаю, все мы сегодня с вами немножко как Мия Бойко, готовы расплавиться как шоколадки. Ну, а между тем, на самом деле, не вредно абсолютно сказать себе лишний раз в зеркало какие-нибудь приятные слова. И, между прочим, я бы сравнила вот этот трек Мии Бойки с такой небольшой аффирмацией. Знаете, это когда ставишь себе на фон какие-то приятные слова, которые сыпятся в твой адрес, а самооценка тем временем плавно поднимается. Вот так-то и работает. Так что, дорогие наши радиослушатели и радиослушательницы, если сегодня себе в зеркало еще не улыбались ни разу, стоит это обязательно попрактиковать. Так что давайте скорее открывать свои зеркала карманные, улыбочку сделайте и скажите пару приятных слов себе любимому. Лишним это точно не будет. Ну а мы пока продолжаем наш музыкальный плейлист и, конечно же, сохраняем самое позитивное, самое лучшее настроение сегодня.

0: Друзья, ну даже как-то неловко прерывать такой шикарный трек от Evanescence, но время перемещаться в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей у микрофона Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Житель села Березняки отдал мошенникам почти 800 тысяч рублей. Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. В Долинском районе произошел пожар в садовом товариществе «Огонек». 70-летний житель села Березняки стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестные сообщили мужчине, что ему положены медаль и социальные выплаты, однако для оформления якобы необходимо передать деньги курьеру. Пенсионер снял со счета свои сбережения и отдал незнакомцу 799 тысяч рублей. После этого звонившие пропали, а сахалинец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. В Долинском районе произошел пожар в садовом товариществе «Огонек». К моменту прибытия пожарных деревянный дачный дом был полностью охвачен огнем. Площадь возгорания составила 24 квадратных метра. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние строения. Никто не пострадал. Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. По словам депутата Государственной Думы Георгия Карлова, нововведение обеспечит защиту общественной безопасности и экономических интересов страны. Так повысится целый ряд государственных пошлин в сфере миграции. Пошлину за оформление российского гражданства увеличат в 12 раз с 4 до 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание в 8 раз с 2 до 15 тысяч рублей. Оформление вида на жительство в 5 раз с 6 до 30 тысяч рублей. Вводятся и новые виды пошлин. При замене вида на жительство иностранцы заплатят 6 тысяч рублей, а выдача дубликата разрешения на временное проживание обойдется в 5 тысяч рублей. В Поронайске полицейские задержали 25-летнюю местную жительницу, подозреваемую в грабеже. По версии следствия, она забрала одежду из магазина, сложила вещи в пакет и ушла, не оплатив покупку. Ущерб превысил 8 тысяч рублей. В отношении женщины возбудили уголовное дело. На время следствия ей выдали подписку о невыезде. В аэропорту Китая открыли отдел по борьбе с грызунами и наняли на работу бездомных кошек. Три пушистых сотрудника работают по графику, живут в стеклянном офисе и уже стали главной достопримечательностью аэропорта. Животные не просто пребывают в комфорте. Каждое утро они выходят на патрулирование терминала, чтобы выполнять свои прямые обязанности. За кошачьей семьей закреплены сотрудники учреждения, которые следят за их здоровьем и организуют обходы территории. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 26 градусов, переменная облачность. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Ребенок получает знания о мире не только в семье и школе, но и с помощью интернета. Террористические организации все чаще с помощью интернета пропагандируют свои идеи и вербуют новых участников, в том числе среди несовершеннолетних. Уголовная ответственность за терроризм наступает с 14 лет и предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Материальную ответственность за действия несовершеннолетнего несут его родители. Родители, проводящие со своим ребенком свободное время и разделяющие его интересы, смогут вовремя предотвратить любую опасность и не допустить его участия в незаконной деятельности, в том числе и в интернете. Будьте всегда рядом, и ваши дети будут в безопасности.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Стрельцова.
1: Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. Кто к нам подключился только что и тем, кто с нами уже давно. Друзья, всем очень рады и всем, конечно, сегодня будем поднимать настроение, заряжать на позитив и радовать самыми лучшими музыкальными подборками. Ну а в этом часе программа у нас особенная, насыщенная. Во-первых, множество хитов нас с вами ожидает. Во-вторых, конечно, спустя несколько минут мы с вами узнаем последние новости из мира интернет, которые успели накопиться за сегодняшний день. Как же без него, друзья? Мы сделали все за вас. Собрали самую горячую и интересную подборку новостей за сегодня. Конечно же, узнаем о дорожной обстановке ближе к концу этого часа. Так что будет много всего полезного и интересного. Никуда не переключайтесь, чтобы ничего не пропустить. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, прямо сейчас узнаем, о чем сегодня шумит интернет. Спонсор программы «Интершум» – Сбербанк. «Лего» выпустит эксклюзивную версию Кубка мира в честь победы Испании на ЧМ-2026. Лимитированный набор почти на 3000 деталей поступит в продажу 1 октября и только в Испании. Его стоимость составит порядка 18 тысяч рублей. От международной версии он отличается уникальными элементами, посвященными чемпионству «Фурии Роха». Сразу после финала игрокам вручили фирменные кубки из «Лего», с которыми они отпраздновали победу. Именно эти трофеи попали на фотографии мировых СМИ. А уже вечером компания открыла предзаказ коллекционного набора. Так что теперь будет возможность говорить, что у тебя больше кубков мира, чем у Роналду. В России вновь обсуждают верхнюю границу молодежного возраста. Академик Геннадий Онищенко предложил поднять ее с 35 до 40 лет. Сейчас по закону к молодежи относят граждан от 14 до 35 лет включительно. Онищенко объяснил инициативу тем, что современные люди дольше сохраняют активность и работоспособность. Идею поддержал глава Минздрава. Эксперты отмечают, что изменение возрастной границы поможет расширить доступ к молодежным программам и мерам поддержки. Ну и, конечно, повысит нашу самооценку. Поисковики продолжают работу на острове Шумшу. Очередной выезд принес по-настоящему ценные исторические находки. В ходе экспедиции была обнаружена советская база по ремонту бронетехники. Среди нагромождения ржавых рельсов, старых бочек и прочего металлолома поисковики нашли два двигателя Б-2, разработанных в конце 30-х годов и широко применявшихся на танках Т-34. Как сообщают в региональном отделении поискового движения России, особый интерес представляет один из двигателей. Он служил учебным пособием. Не менее значимой находкой стала 76-миллиметровая танковая пушка образца 41-го года ЗИС-5. Вместе с орудием поисковики обнаружили целую систему вооружения, которую устанавливали на танке Т-34, выпускавшиеся до весны 44-го года. Обнаруженные экспонаты – это уникальное свидетельство военного прошлого, имеющее большую ценность для исторической памяти Сахалинской области. Подробности читайте на портале astv.ru. Россияне могут заранее привязать счет в Сбере для получения соцвыплат. В приложении Сбербанк Онлайн и на госуслугах появилась функция, которая поможет быстрее и удобнее получать государственные пособия и пенсии, в том числе при возникновении сложной жизненной ситуации. Клиенты могут заранее указать счет для зачисления социальных выплат. Сейчас таким удобным способом можно получать пособия на детей, доплаты к пенсии, выплаты ветеранам по инвалидности, потере кормильца и другие соцвыплаты. Настроить опцию можно в приложении Сбербанк Онлайн и в личном профиле на госуслугах. Спонсор программы «Интершум» – Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбера – это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
0: «Интершум» на радио АСТВ.

0: Зажигательный трек от Леди Гаги. Так и хочется опуститься в пляс, дорогие друзья. Надеюсь, что вы себе в этом желании сегодня ни в коем случае отказывать не будете. Так что, если вам хочется танцевать, обязательно танцуйте. Как только включится следующий трек, ну, а включится он совсем скоро, сразу после информации о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти 7», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте – Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 июля, в Александровске-Сахалинском, а также в Паранайске без осадков, 20 градусов тепла, в Ногликах до плюс 15, осадков также не будет. В Красногорске тоже осадков не предвидится, здесь воздух прогреется до плюс 22. В Макарове пройдет кратковременный дождь, 20 градусов со знаком плюс, в Долинске осадков не обещают, воздух прогреется до плюс 26. В Охотском чуть прохладнее, 24 градуса тепла, осадков также не обещают. В Корсакове, а также в Аниве кратковременный дождь, 22 градуса тепла за окном. В Малокурильском осадков не предвидится, 20 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске до плюс 19, осадков также не ожидается. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки без осадков. Сегодня ночью плюс 14, плюс 16. Завтра днем температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
2: Магазин «Орбита»!
3: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
4: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
7: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
8: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
9: ООО «Сахпост» 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
10: 6+.
11: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
2: Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьникс».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: А для всех, кто по земле не только ходит, но и ездит, для всех автолюбителей прямо сейчас поговорим о дорожной обстановке. Обратим внимание жителей и гостей Корсакова. Новая дорожная камера в режиме пусконаладки начала работать в Корсакове на перекрестке улиц Комсомольской и Краснофлотской. Комплекс фото-видеофиксации рядом со школой номер 1 и сквером Вакканай за 3 недели зафиксировал более 36 тысяч нарушений ПДД. Вот такие дела, друзья. Самые распространенные нарушения на этом участке – непристегнутые ремни безопасности и выключенные фары. Ай-яй-яй, кто это нарушает? Есть и грубые нарушения. Более 2000 фактов выезда на встречную полосу. 4 случая непоследования преимущества переходом. И сейчас информация о нарушителях не передается в единую базу МВД, однако до конца месяца настройка и подключение камеры будут завершены. Призываем водителей быть предельно внимательными на этом участке, дорогие друзья. Да и вообще, по-моему, показатели очень серьезные. Это же колоссальная какая-то цифра, 36 тысяч нарушений ПДД. Друзья, надо быть внимательнее, аккуратнее, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Это очень-очень важно. Сохраните, берегите себя и своих близких. И самое главное, соблюдайте за рулем спокойствие. Не ругайтесь в пробках, лучше делать погромче музыку на любимом радио АСТВ. И продолжаем наш музыкальный эфир. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, 2-й этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.

0: Зажигательная Beer Wolf завершает этот музыкальный час. Нас в Халине и Курилах 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. Полина Кобелева в студии.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Паранайском районе возбудили дело из-за покупки браконьерской рыбы. Из-за засыпанной канавы в третьей паде подтопило улицу. В Курильске загорелся легковой автомобиль. В Паранайском районе 41-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после покупки крупной партии незаконно выловленной корюшки. По данным полиции, он приобрел 8,5 тысяч экземпляров рыбы и, как считают правоохранители, понимал, что она добыта браконьерским способом. Ущерб об этого вылова оценили почти в 468 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили не только в отношении покупателя, но и в отношении человека, который добыл рыбу. Сейчас полиция устанавливает его личность. Правоохранители напоминают, покупать рыбу и морепродукты стоит только у легальных продавцов и обязательно проверять документы на продукцию. В селе Третья Падь собственник земельного участка засыпал грунтом ливневую канаву, из-за чего после сильных дождей вода перестала уходить. В результате потопило улицу Светлую, а местным жителям пришлось самостоятельно прокапывать путь для воды лопатами. В администрации Корсаковского района подтвердили, что водоотвод действительно оказался засыпан строительным мусором. После обращения жителей на место направили технику, канаву расчистили. Сейчас в ситуации разбираются специалисты. На Сахалине в отношении 34-летнего осужденного возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия сотруднику следственного изолятора. По данным правоохранителей, мужчина отказался выполнять законное требование снять верхнюю одежду во время досмотра. После нескольких предупреждений он начал угрожать сотруднику физической расправой. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Курильске загорелся легковой автомобиль. Пока ждали пожарных, к тушению подключились соседи с огнетушителями и самостоятельно сбили пламя. Возгорание успело охватить около 1 квадратного метра. Пострадавших нет. Помощь пожарных в итоге не понадобилась. Ученые обнаружили в Млечном Пути молекулы сахара. Их нашли в газовом облаке почти в центре нашей галактики. Исследователи считают, что миллиарды лет назад такие вещества могли попасть на Землю вместе с кометами или метеоритами и сыграть важную роль в зарождении жизни. Ну и в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 25 градусов, переменная облачность. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Есть вопросы по качеству коммунальных услуг? Недовольны состоянием дорог? Хотите внести предложение по работе общественного транспорта? Примите участие в ежегодном опросе на сайте губернатора и правительства Сахалинской области и на сайтах муниципальных образований. Нам важно мнение каждого.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.
4: You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем добрый вечер. 18 часов и 7 минут. Время Сахалинское, 21 июля на календаре. Вот мы с вами зашагнули за экватор летний. Как бы это грустно ни звучало, но все же половина, почти половина лета у нас еще с вами впереди. Но важно держать это у себя в голове, что лето заканчивается быстрее, чем нам кажется. Поэтому, друзья, если у вас есть возможность провести вечер вне дома, с радостью им пользуйтесь, особенно если выдалось хорошая погода, как, например, это случилось сегодня. А также в эту пятницу, 24 июля в 19:00, очень советуем посетить события на Рябиновой набережной, где вновь пройдет музыкальный проект «Звон». Мы в СТВ такие городские истории очень любим, и поэтому с удовольствием поддерживаем этот проект. Всех гостей события ждет живая музыка от групп «Экарма» и «Бит Саунд», диджей Рон и Дэйв Коста. Вход свободный, никаких возрастных ограничений, дорогие друзья. Еще раз напомню, что случится это невероятное событие 24 июля в 19:00 на Рябиновой набережной. А будет очень шумно, будет очень звонко. Музыкальный проект «Звон». С радостью посетим, дорогие друзья, и насладимся прекрасным музыкальным вечером. Таким же прекрасным музыкальным вечером обещаю вас обрадовать сегодня. Далее в эфире нас встречают «Руки вверх», Женя Трофимов и «Маршмеллоу». Далее, ну что ж, слушаем, делаем погромче.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Такой заряжающий и безумно позитивный трек в эфире Первого областного. Мы продолжим наш музыкальный плейлист, который заряжает на все 100 совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Норберг» и «Мобил Сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 июля, в Александровске-Сахалинском и в Поронайске без осадков 20 градусов тепла. В Ногликах чуть прохладнее, здесь до плюс 15, осадков также не ожидается. В Красногорске тоже без осадков 22 градуса со знаком плюс. В Макарове пройдет кратковременный дождь, здесь до плюс 20. В Долинске, а также в Охотском осадков не предвидится. В Долинске воздух прогреется аж до плюс 26, в Охотском 24 градуса тепла. В Корсакове и в Аниве кратковременный дождь 22 градуса со знаком плюс. В Малокурильском осадков не будет 20 градусов со знаком плюс. В Южно-Курильске плюс 19, осадков также не ожидается. В Южно-Сахалинске предстоящие сутки пройдут без осадков. Сегодня ночью от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
3: Горячая вода – это хорошо.
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
5: Пап, снег!
6: Погода портится.
5: Почему мы так медленно едем?
6: Чтоб не попасть в аварию.
5: В кино опоздаем.
6: Выберем другое.
5: Не хочу другое.
6: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
5: Пап, давай помедленнее.
7: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
9: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
10: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-0043-31.
11: 6+.
12: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
13: Реклама спонсора.
14: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
15: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
14: Тогда нам надо в «Школьникс».
16: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

Потрясающая мелодичная композиция «Cause You're Young» от O'Neal. Великолепное музыкальное сочетание. Прям только что в эфире Первого областного. Друзья, сейчас о молодежи, кстати, будем говорить. 21 июля на календаре. Дата сегодня совершенно замечательная. И сегодня свой день рождения отмечает настоящая звезда чемпионата мира Эрлинг Холланд. Если вам еще не знакомо это сочетание имени и фамилии, настоятельно рекомендую куда-нибудь поисковик вбить Эрлинг Холланд мемы, и прекрасное настроение этим вечером вам обеспечено. На самом деле Эрлинг — это звездный норвежский нападающий Манчестер Сити. Сегодня отмечает свой день рождения, и входит он в состав сборной. Завершила эта сборная чемпионат в четвертьфинале, уступив Англии, но вот именно для норвежского футбола в этом году турнир стал совершенно историческим. Во-первых, команда впервые дошла до такой стадии, и Эрлинг Холланд забил 7 голов в 5 матчах. Ну и, конечно же, он прославился, получил буквально всемирную известность. Я тут почитала немного, что за время ЧМ количество запросов по имени Холланда выросло на 1250%. Я вам тут еще немножко разрекламировала. Думаю, сейчас еще немножко подрастет этот процент. Но вот настоятельно рекомендую, потому что те кадры, которые попали в объективы папарацци, они обязательны к просмотру и вызывают только самые позитивные эмоции, самые позитивные настроения нам создают. Поэтому, друзья, пока вы смотрите все возможные мемы с Эрлингом Холландом, а также поздравляем его с днем рождения, мы с вами двигаемся вперед по нашему музыкальному плейлисту.

0: Очаровательная Сабрина Карпентер в эфире Первого областного и ее трек «Эспрессо». Если не делали сегодня еще перерыв на чашечку кофе, вот вам прямой намек, самое время его сделать. Пока наливаете себе кофе, мы перемещаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка» – второй этаж, «Столица» – второй этаж, «Сити Молл» – третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. В Углегорске прошли кольцевые гонки внедорожников «Глинка». В Троицком на 4 часа отключат холодную воду. Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. В Углегорске прошли кольцевые гонки внедорожников «Глинка». На трассу вышли 30 экипажей, а посмотреть на это приехали около 1000 зрителей. Участники соревновались в трех категориях – «Стандарт», «Профи» и «Монстры». Для зрителей организовали прямую трансляцию с квадрокоптера на большой экран, а настроение создавали выступления местной кавер-группы. Не обошлось и без необычных моментов. Во время одного из заездов у автомобиля в классе «Стандарт» прямо на трассе отвалился руль, однако экипаж сумел завершить гонку. Организаторы уже сообщили, что в будущем планируют проводить еще более масштабные соревнования совместно с другими клубами джиперов Сахалинской области. В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт чеховского коллектора. Сейчас подрядчик меняет 127 метров магистрального трубопровода на участке от улицы Буюклы до Асахикавы. Этот этап планируют завершить до середины августа, после чего работы продолжат до улицы Поповича. В администрации города отметили, ремонт проводят поэтапно, чтобы не мешать движению транспорта. Полностью завершить работы и восстановить благоустройство планируют в сентябре. В селе Троицкое временно отключат холодную воду. Это связано с аварийной утечкой на водопроводных сетях, где коммунальные службы проведут срочный ремонт. Воды не будет во всем селе с 23.00 до 3 часов. Жители просят заранее сделать необходимый запас воды. После завершения работ водоснабжение обещают восстановить в обычном режиме. Новый пакет федеральных законов в сфере миграционного законодательства вступит в силу на этой неделе. По словам депутата Государственной Думы Георгия Карлова, нововведения обеспечат защиту общественной безопасности и экономических интересов страны. Так повысится целый ряд государственных пошлин в сфере миграции. Пошлину за оформление российского гражданства увеличат в 12 раз – с 4 тысяч до 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – 8 раз – с 2 до 15 тысяч рублей. Оформление вида на жительство – в 5 раз с 6 до 30 тысяч рублей. Вводятся и новые виды пошлин. При замене вида на жительство иностранцы заплатят 6 тысяч рублей, а выдача дубликата разрешения на временное проживание обойдется 5 тысяч рублей. Красноярцу пришлось вызвать водолаза, чтобы сделать своей девушке предложение. Пара плавала на сапе в местном водоеме. В один момент парень достал из кармана кольцо, решив сделать возлюбленный сюрприз. Однако девушка резко обернулась и выбила кольцо из рук избранника. Из-за неожиданного исхода молодому человеку пришлось вызвать на помощь водолаза. Специалист справился с задачей и достал потерянное украшение со дна. На предложение руки и сердца девушка согласилась. Напоследок напомню, о самых важных событиях на Сахалине и Курилах также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 25 градусов, переменная облачность. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.
3: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

Всем добрый вечер, дорогие друзья. 19 часов и 6 минут. Время Сахалинское. Вторник на календаре 21 июля, если вдруг вы забыли. А напоминаю вам с радостью, рабочая неделя новая только-только началась. И в эту тему у меня есть замечательная и очень забавная новость с рабочей среды. Как оказалось, около 80% зумеров признались, что хотя бы иногда, но имитируют бурную рабочую деятельность. А говорится в новом исследовании, в среднем на поддержание видимости занятости у зумеров уходит около 5 часов в неделю. Ну, мне кажется, как-то даже скромновато. Всего час в день, получается, человек имитирует бурную рабочую деятельность друзьям. Но мне кажется, как-то они поскромничали немножко. Оказывается, что самый популярный способ — постоянно двигать мышкой, чтобы статус в рабочих программах не переключался на неактивен. Авторы исследования также отмечают, что чем жестче в компании следят за сотрудниками, тем чаще они начинают изображать работу вместо того, чтобы действительно работать, ну или, по крайней мере, чтобы с пользой провести время для себя, для своей головы, может где-то разгрузиться, отдохнуть, вдохнуть свежего воздуха. Мне кажется, в рабочем дне такой небольшой перерыв себе обязательно нужно устраивать для того, чтобы немножко освежить взгляд, который успел замылиться за рабочее время, тоже почему бы нет. Поэтому самое главное, мне кажется, здесь себя не обманывать. Почувствовали, что нужно сделать какой-то перерыв или паузу в работе, сделайте его и уже со свежими мыслями беритесь за какую-то сложную задачу. Почему бы и нет? В общем, вот такие забавные новости из мира работы. Тем временем рабочий день уже давно подошел к своему завершению. Я думаю, многие наши радиослушатели сейчас пути домой или куда-нибудь на прекрасную прогулку. И вам желаю всем прекрасного пути, кто прямо сейчас находится за рулем, кто слушает нас где угодно. Также желаю просто прекрасного настроения этим вечером. И мы продолжим радовать вас лучшей музыкальной подборкой. Далее в эфире Анна Асти, «Царица».

Дорогие друзья, добрый вечер всем в эфире Первого областного. Будний день, 8 часов вечера, и это может означать только одно, что мы начинаем лучшую музыкальную подборку 2 часа хитов за последние 25 лет у нас с вами впереди. И вот мы уже зашагнули в эту программу 2 часа музыки. Все потому, что в этом году радио АСТВ исполнилось 25 лет. Ровно столько мы радуем вас главными хитами в эфире, заряжаем вас на самое лучшее позитивное настроение, сообщаем самую свежую и актуальную информацию в эфире Первого областного. И хочется сказать в этом году большое спасибо всем нашим радиослушателям, которые остаются с нами весь этот продолжительный и серьезный период времени. Друзья, если бы не вы, такой юбилей бы с нами никогда не случился, поэтому благодарим вас от всей души, и хочется отметить это событие ярко, громко и, конечно же, вместе с вами. Поэтому продолжаем нашу музыкальную ностальгию каждый день по будням с 8 до 10 часов вечера. И следующий трек в нашей ностальгической подборке точно должен скрасить ваш сегодняшний плейлист. Юлия Чичерина, «Жара». По-моему, он как никогда, кстати, подходит к сегодняшней погоде за окном.

Дима Маликов напомнил нам, что всегда можно начать с чистого листа, если вдруг что-то пошло не по плану. Так что, дорогие друзья, помните об этом. И, конечно, с надеждой и с позитивом смотрим в будущее, смотрим в завтрашний день. Мое эфирное время на этом подошло к концу. У микрофона для вас этим вечером была Наташа Стрельцова. Желаю вам замечательного завершения вторника, прекрасного позитивного настроения. А радио СТВ продолжит еще целый час радовать вас главными музыкальными хитами последних 25 лет. Ну что ж, друзья, хорошего вечера и до новых встреч в эфире!

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 июля. В Александровске-Сахалинском осадков не будет, плюс 20. В Ногликах также погода без осадков и до 15 градусов со знаком плюс. В Поронайске осадков также не предвидится, 20 градусов тепла. В Красногорске воздух прогреется до плюс 22, осадков также не ожидается. В Макарове пройдет кратковременный дождь, 20 градусов со знаком плюс. В Долинске и в Охотском осадков не ожидается. В Долинске до плюс 26, в Охотском 24 градуса тепла. В Корсакове и Ваниве кратковременный дождь, 22 градуса со знаком плюс. В Малокурильском осадков не будет, здесь до плюс 20. В Южно-Курильске также без осадков, воздух прогреется до плюс 19. В Южно-Сахалинске осадков также не предвидится. Сегодня ночью от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности.

новости. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа. Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта

0: Областное.
1: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
3: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 июля. В Александровске-Сахалинском осадков не будет, плюс 20. В Ногликах также погода без осадков и до 15 градусов со знаком плюс. В Поронайске осадков также не предвидится, 20 градусов тепла. В Красногорске воздух прогреется до плюс 22, осадков также не ожидается. В Макарове пройдет кратковременный дождь, 20 градусов со знаком плюс. В Долинске и в Охотском осадков не ожидается. В Долинске до плюс 26, в Охотском 24 градуса тепла. В Корсакове и Ваниве кратковременный дождь, 22 градуса со знаком плюс. В Малокурильском осадков не будет, здесь до плюс 20. В Южно-Курильске также без осадков, воздух прогреется до плюс 19. В Южно-Сахалинске осадков также не предвидится, сегодня ночью от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов». На радио АС.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 июля, во всех ниже перечисленных городах погода преимущественно без осадков. В Вахе до плюс 16, в Тымовском 21 градус тепла. В Смирных воздух прогреется до плюс 27, в Углегорске 20 градусов со знаком плюс. В Тамари плюс 23, в Чехове, а также в Невельске синоптики обещают до плюс 24. В Хомске плюс 25, в Северо-Курильске временами пройдет небольшой дождь и до плюс 10. В Курильске осадков не предвидится, плюс 21. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не будет, плюс 14, плюс 16. Завтра днем также без осадков. Температура воздуха от плюс 26 до плюс 28. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 июля, в Александровске-Сахалинском осадков не будет, плюс 20, в Ногликах также погода без осадков и до 15 градусов со знаком плюс. В Поронайске осадков также не предвидится, 20 градусов тепла, в Красногорске воздух прогреется до плюс 22, осадков также не ожидается. В Макарове пройдет кратковременный дождь, 20 градусов со знаком плюс, в Долинске и в Охотском осадков не ожидается. В Долинске до плюс 26, в Охотском 24 градуса тепла. В Корсакове и Ваниве кратковременный дождь, 22 градуса со знаком плюс. В Малокурильском осадков не будет, здесь до плюс 20. В Южно-Курильске также без осадков, воздух прогреется до плюс 19. В Южно-Сахалинске осадков также не предвидится, сегодня ночью от 14 до 16 градусов тепла. Завтра днем температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Реклама.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 22 июля, во всех ниже перечисленных городах погода преимущественно без осадков. В Вахеда плюс 16, в Тымовском 21 градус тепла. В Смирных воздух прогреется до плюс 27, в Углегорске 20 градусов со знаком плюс. В Тамари плюс 23, в Чехове, а также в Невельске синоптики обещают до плюс 24. В Хомске плюс 25, в Северо-Курильске временами пройдет небольшой дождь и до плюс 10. В Курильске осадков не предвидится, плюс 21. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не будет, плюс 14, плюс 16. Завтра днем также без осадков. Температура воздуха от плюс 26 до плюс 28. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

На Сахалине и Курилах 2 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

раньше. Я смотрю, как уходят огни, становится сердце чуть старше. Я все реже пытаюсь вернуть те минуты, где были вдвоем мы. Если это законченный путь, значит новый построим.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.

На островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Заходи без причин.

0: информацию в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 7 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска – сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаперёстка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Сити Молл», третий этаж. Во время поисковой экспедиции на острове Шумшо обнаружили советскую базу по ремонту бронетехники. Среди находок легендарные танковые двигатели В-2 и 76-миллиметровая пушка ЗИС-5. По словам поисковиков, эти экспонаты помогут установить, какая техника находилась на вооружении советских подразделений на острове после войны. В дальнейшем находки планируют передать в музей. В этом году на Сахалине и Курилах капитально отремонтируют 165 многоквартирных домов. Всего обновят 299 элементов зданий, крыши, фасады и инженерные сети, причем больше трети работ уже выполнено. Самый большой объем приходится на Южно-Сахалинск. Программа капитального ремонта МКД действует в регионе с 2014 года, и за это время удалось привести в порядок более 2000 домов. Падл-корты появятся в городском парке имени Гагарина. Первые игры по популярному виду спорта могут пройти уже этой осенью. Кроме того, в общественном пространстве развивается детский городок, обновляют зоны отдыха, появляются новые идеи для семейного досуга. Особое внимание уделяют зеленой части территории. Благодаря проекту «Посади мое дерево» жители могут сами стать частью истории парка, выбрать место и вместе со специалистами высадить свое дерево. Сегодня в общественном пространстве уже появилось больше 50 новых насаждений. Автозаправочная станция на улице Железнодорожная в Холмске временно не работает. На территории проводят благоустройство. На прошлой неделе АЗС работала через день, но сейчас такой формат невозможен. Специалисты приступили к основным этапам работ. Сейчас на объекте выполняют выемку грунта, засыпку щебня и подготовку к последующей укладке асфальта. При благоприятной погоде работу АЗС планирует возобновить до 25 июля 2026 года. А пока жителям рекомендуют пользоваться ближайшими альтернативными заправками. С 1 августа в Южно-Сахалинске ограничат горячее водоснабжение. Это связано с плановыми регламентными работами на ТЭЦ-1, которые начнутся в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Как рассказали в администрации островной столицы, горячую воду отключат всем потребителям ориентировочно до 10 августа. В этот же период сахалинская коммунальная компания проведет ремонт сетей и задвижек, а управляющие компании займутся обслуживанием сетей на вводах в дома. О всех изменениях жители будут информировать на всех доступных площадках. Коммунальщики планируют уложиться в графике, пока рисков каких-то по продлению нет, а все силы и технические ресурсы будут направлены на оперативную и качественную подготовку к зиме. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, всем доброе утро. Оно уже началось. У нас середина рабочей недели. Этот факт должен только радовать, потому что осталось совсем немного до пятницы. И, соответственно, друзья, надо потихонечку как-то уже, наверное, планировать свои выходные. Чем вы будете заниматься, чем мы все будем заниматься, куда поехать, зачем, для чего, с кем поехать. И самое главное, понять цель всей этой суеты. В общем и целом, давайте с этой ноты и начнем, друзья. Утро у нас только начинается. Все те, кто проснулись, как я уже сказал, доброе утро. Ну и в подтверждение моих слов и для заряда позитивом, друзья, давайте несколько музыкальных композиций точно обеспечим для того, чтобы улыбка была шире и, соответственно, хорошее настроение только наполнялось. Поехали. Lockdog, Лилая, прямо сейчас с песней «Гроза». Я напоминаю, спонсор утра — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты, цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие. В клубе грустные люди изображают веселые танцы. Так одиноко без света, узнав миллионы его имитаций. Еще вчера, чтобы набрать друг другу, не нужен был повод. Помнишь, о чем я мечтал? Прикинь, теперь я этим и скован.

0: песня про ветер в нашем эфире, друзья. А сейчас гороскоп.
1: Гороскоп на радио АСТВ.
0: Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефону 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, 12 историй от звезд прямо сейчас. Овны. В личных отношениях возможно обострение старых обид. Не уходите от разговора. Тельцы, постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы, благодаря приятному окружению, сегодня работа будет приносить удовольствие. Раки, не поддавайтесь сиюминутным порывам, включайте логику и извлекайте уроки. Львы, в разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний и обдумывать ответы перед тем, как их озвучивать. Девы, вспомните о своих талантах, которые порой пусть и не приносят денег, но дарят радость. Весы, вам нужно быть готовыми отстаивать свою позицию и убедительно аргументировать ее. Скорпионы, сегодня все тайное станет явным. То, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план и потребует внимания. Будьте осторожны. Стрельцы, не забывайте, с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Козероги, настало время пересмотреть карьерные планы. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи, новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. И, наконец, рыбы. События дня помогут вам, даже если на первый взгляд они окажутся негативными. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 22 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе будет 16 градусов, в Тымовском и Тамаре плюс 23. В Смирных и в Углегорске отметка будет равна 15 градусам, в Чехове и Курильске до плюс 20. В Невельске и Холмске воздух прогреется до 25 градусов. В Северокурильске ожидается дождь, 9 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня плюс 28, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Есть ли повод для обгона? Задавайте себе этот вопрос как можно чаще. По статистике, выезд на встречную полосу занимает третье место среди причин тяжких происшествий на дорогах. Совершив его в неположенном месте, вы можете также лишиться права на управление транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, а в случае повторного нарушения в течение года – на срок до 12 месяцев. Будь внимателен, не пересекай черту.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
6: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Колбаса вареная «Ратимир» докторская. 359,95 за 470 грамм. Бульмени «Горячая штучка» со сливочным маслом. 189,95 за 400 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16.

0: Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
2: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Если вы, друзья, находитесь в городе Южно-Сахалинске, худи точно не понадобится, но подарок надо заработать. Сделаем это прямо сейчас.
1: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
0: Ну что, давайте немного поиграем. Мне нужен доброволец для того, чтобы отдать ему законно выигранный подарок, если получится выиграть. Друзья, звоните по телефону 49-15-05, делайте это прямо сейчас. Давайте пока начнем. Спонсор игры и сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» приглашает продавцов в свой дружный коллектив. Хорошие условия труда, гибкий график и стабильный высокий заработок гарантирован. Магазин «Верный» будет рад активным, общительным и приветливым сотрудникам. Телефон для справок 62-00-29. Ваш выбор «Верный». Итак, есть у нас уже радиослушатель, который до нас дозвонился. Доброе утро, как вас зовут? Вы в эфире.
2: Доброе утро, Юля.
0: Юля, очень приятно. Скажите, пожалуйста, как начался ваш сегодняшний день?
2: Да, замечательно, в принципе.
0: А почему так задумались?
2: Не
0: без эксцессов.
2: Хорошо начался день.
0: Отлично. Смотрите, правила игры у нас довольно простые. Я включаю вам отрывок музыкальной композиции. В какой-то момент он становится зажеванным. Вам нужно сказать, собственно, как строчка песни продолжается. Вы готовы?
2: Да, конечно.
0: Ну, вы не переживайте, у нас есть еще несколько вариантов ответов, поэтому есть над чем подумать. Давайте начнем, я прямо сейчас запускаю отрывок. Поехали. Поехали.

0: А, собственно, вот так звучит отрывок. Первый вопрос. Вы поняли вообще, кто поет эту песню?
1: Это вроде бы на войне, если не ошибаюсь.
0: Ну, не совсем. Это Аркадий Укупник. Был такой у нас исполнитель с макаронами на голове. Вот, да, замечательная у него очень прическа была. Песня называется «Сим-Сим». Давайте начнем с этого. Теперь четыре варианта ответа. «Телом и душой любви желаю» — это то, что вы услышали, да, но не получаю ничего. Первый вариант — «Буду запекать всем караваи». Второй — «Обниму руками тетю Раю». Третий — «Этим я обязан Николаю». Четвертый — «Я куплю крупу для растягаев».
1: Тетя Рая.
0: Тетя Рая, Николай, караваи, растягаи, да, вот сегодня у нас вот такие моменты, да.
1: Ну, я думаю, второй вариант — «Рая».
0: Я вам дам небольшую подсказку. Ответ очень даже неожиданный, наверное.
1: А, даже так?
0: Да. Так, не слишком, но неожиданный. Вот, подумайте еще.
1: Можно еще раз?
0: «Буду запекать всем караваи, обниму руками тетю Раю. Этим я обязан Николаю. Я куплю крупу для растягаев».
1: Ну, если он запекает караваи, значит растягай.
0: Я не понял вашу логику, что запекает каравай, поэтому крупа для растягаев. Я правильно понял? Даю вам еще одну попытку. Чуть-чуть Николай подумайте. Николай, этим я обязан Николаю, правильно?
1: Да.
0: Ну, давайте попробуем.

0: Именно так и звучит данная песня.
1: Я даже такую песню ни разу не слышала, хотя знаю такого артиста.
0: А вот нужно интересоваться творчеством советских артистов, получается, Юлия. Аплодисменты звучат для вас. В любом случае, у меня получилось вас, так сказать, вытянуть за уши на правильный ответ. И это замечательно. Подарок вы свой обязательно получаете. Единственная просьба, сейчас трубку не кладите. Мне нужно будет вам рассказать, как вы сможете забрать свой законно выигранный подарок. Я с вами прощаюсь на этом моменте.
1: Хорошего дня.
0: Вам тоже отличного настроения. Бодритесь, заряжайтесь улыбками и все это делайте в течение этого дня.
1: Спасибо.
0: Друзья, так, собственно, разыграли подарок. Обязательно будьте с нами на связи, обязательно звоните, играйте, выигрывайте, заряжайтесь позитивом. Мы двигаемся далее. Напоминаю, что спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
2: Не переживать! На радио АСТВ.

0: Алекс Клейр в нашем эфире. Too close for you, my guys. Собственно, утро наше продолжается. Сейчас на Сахалине 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление, сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», Мегаберезка, второй этаж, Столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж. Теперь коротко о главных событиях. 78 мест для бесплатной ловли горбуши выделили для островных рыбаков. Уникальная практика сноса аварийных домов заработала в Углегорском районе. Золотая подкова пройдет на Сахалине в 20-й раз. Больше 700 человек в возрасте до 35 лет смогли найти работу на Сахалине с начала года. Островные предприятия и организации предлагают молодым специалистам позиции водителей, инженеров, трактористов, слесарей-сантехников, каменщиков, медицинских сестер, юристов, администраторов и другие. На сегодняшний день на портале «Работа России» для жителей островного региона без опыта доступно 1175 вакансий. Обратиться за помощью с поиском первой работы, обучением, резюме или подготовкой к собеседованию молодой специалист может в любой региональный филиал кадрового центра. 78 мест для бесплатной ловли горбуши выделили для островных рыбаков. На таких участках сахалинцы и гости региона могут бесплатно добыть до 5 хвостов в сутки. Также предусмотрено 23 точки для организованного любительского рыболовства по путевкам. Здесь разрешено ловить сверхсуточной нормы. В перспективе географию лицензионной рыбалки в регионе планируют расширить. Оперативно отслеживать актуальную информацию о местах бесплатной рыбалки можно на официальном сайте Министерства по рыболовству или на интерактивной карте 2GIS. Приобрести путевку можно как на месте, так и через онлайн-сервис «Острова 65». За 2 месяца благодаря приложению реализовали больше 2000 путевок. Уникальная практика сноса аварийных домов заработала в Углегорском районе. Особенности проекта в том, что демонтаж проходит без привлечения бюджетных средств. Предприниматели предоставляют технику и рабочих. Волонтеры помогают вывозить строительный мусор, а местная администрация координирует процесс и решает юридические вопросы. На этой неделе добровольцы разобрали здание 1960-х годов постройки. Строение стало представлять угрозу для местных жителей. К тому же ранее здесь уже произошло возгорание. Всего в районе таким образом планируют снести 51 подобное строение. В Сахалинской области в 20-й раз пройдут престижные соревнования по конному спорту «Золотая подкова Сахалина» на призы губернатора. Мероприятие состоится 25 июля в Огоньках. Зрители ждут зрелищные заезды на различные дистанции, скачки на пони, а также развлекательные и концертные программы. Мероприятие соберет 29 спортивных пар из 8 муниципалитетов региона. Спортсмены и их лошади поборются за победу в 2 классических дисциплинах – дерби и конкуре. Церемония открытия соревнований начнется в 11:00. Резиновый ограничитель для двери пострадал при нападении чайки на один из продуктовых магазинов в Англии. Пернатая воровка схватила предмет, бросилась прочь, но в конце концов все-таки выпустила добычу из клюва. Предположения о причинах несовершенного преступления разнятся. Одни думают, что это связано со строительством гнезда, другие, что птица перепутала ограничитель с едой. Сотрудники магазина уверены, что это была веселая игра с элементами издевательства. Чайка целую неделю присматривалась к ограничителю, а когда воровство свершилось, она могла просто улететь с добычей, а не бежать с нею по улице. Видимо, все было проделано, чтобы развлечься и заодно позлить людей. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 21 градус. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: «Утро» с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Прямо сейчас, друзья, заряжаем тему для обсуждения. Сегодня она у нас довольно интересная. Какой самый необычный комплимент вы получали? Пишите свои истории, оставляйте комментарии. И, как всегда, самый яркий комментарий получит от нас приз от радио АСТВ, от наших партнеров. Друзья, собственно, по крайней мере, о необычных, необычных комплиментах единственное могу сказать. Очень часто людям говорят довольно странные вещи. Они звучат довольно интересно. И это может быть история, возможно, смешная, курьезная, возможно, действительно очень приятное, потому что вас оригинально поздравили как-то или сказали вам в вашу сторону что-то приятное. Поэтому ожидаем вашей истории. Я уверен, что будет довольно интересно. Спонсор утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома — магазин «Верный».

Друзья, если вы пытаетесь шазамить данную песню, у вас не получается. Называется она «Дракула», а исполняет ее Tame Impala. Итак, у нас сегодня тема «Утро» довольно прикольная. Какой самый необычный комплимент вы получали? Напоминаю то, что все ваши, собственно, комментарии, все ваши истории мы принимаем в нашей группе ВКонтакте под соответствующим постом. Радио АСТВ, группа ВКонтакте называется. Также в Телеграме группа Радио АСТВ, там тоже под соответствующим постом. И можно писать нам по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и также Телеграм. Давайте посмотрим, какие у нас есть ответы на данную сегодняшнюю тему обсуждения. Вот нам Светлана написала: «Ты замечательная дама, все замечаешь». Ну, в принципе, довольно точное описание, я думаю, для любой девушки, потому что действительно каждая дама очень часто обращает внимание на все моменты, которые вокруг происходят. Елена нам написала: «У тебя ресницы как у коровы». Ну, довольно прикольная интерпретация, но если посмотреть на все это с другой стороны, это действительно комплимент, потому что ресницы у коровы очень пышные. Давайте посмотрим следующую. «Однажды мне сказали, что у меня очень красивый пес, английский бульдог, и он очень сильно похож на хозяина». На хозяйку, как я понимаю, в данном случае, то есть на меня. Инесса нам такое сообщение написала. Ну, у вас получается очень красивый пес, как я понимаю. «Доброе утро, СТВ. У меня был такой весьма необычный комплимент, когда я после отпуска, придя на работу, сказали мне: ух ты, какая чернобровочка». Вот Ольге, собственно, такой комментарий был отправлен. Ну, слушайте, у вас довольно такие юморные, получается, коллеги на работе находятся. Друзья, продолжайте присылать свои истории. Действительно, очень интересно у нас все получается. Ну и плюс это дополнительно будет и для мужчин, и для женщин, знаете, какой-то оригинальной темой в том плане, как можно действительно правильно выдавать те самые комплименты. Ждем ваши истории. Пока двигаемся далее. Слушаем Басту и Полину Гагарину.

0: Восстаем из пепла вместе со свежим треком, который называется «Феникс». Напоминаю, что исполняет его Баста и Полина Гагарина. Друзья, с этой информацией двигаемся в гороскоп.
1: Гороскоп. Гороскоп. На радио АСТВ.
0: Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, друзья, сейчас узнаем, что нам приготовили звезды. Овны, в личных отношениях возможно обострение старых обид. Не уходите от разговора. Тельцы, постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы, благодаря приятному окружению, сегодня работа будет приносить удовольствие. Раки, не поддавайтесь сиюминутным порывам, включайте логику и извлекайте уроки. Львы, в разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний и обдумывать ответы перед тем, как их озвучить. Девы, вспомните о своих талантах, которые порой, пусть и не приносят денег, но дарят радость. Весы, вам нужно быть готовыми отстаивать свою позицию и убедительно аргументировать ее. Скорпионы, сегодня все тайное станет явным. То, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план и потребует внимания. Стрельцы, не забывайте, с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Козероги, настало время пересмотреть карьерные планы. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи, новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. Рыбы, события дня помогут вам, даже если на первый взгляд они кажутся негативными. Таковы планы звезд для нас с вами. Летим далее. Спонсор гороскопа — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Друзья, напоминаю, что у нас есть сегодня замечательная, очень интересная тема для обсуждения, которая связана с комплиментами, которые являются очень необычными. В общем и целом, какой самый необычный комплимент вы получали? Друзья, обязательно пишите, мы все ответы ваши зачитаем, все ваши истории, все ваши комментарии. И самое главное, тот комментарий, который будет действительно, собственно, самым ярким, получит еще от нас вдобавок и приз. Давайте зачитаем те моменты, которые у нас есть к данной минуте. Итак, Виктор нам написал, говорит, короче, мужики, наверное, мимо, сегодня все комменты будут женские. Ну, почему, Виктор? Собственно, комментарии, точнее, комплименты, это не только когда вам говорят, допустим, какие-то приятные вещи о внешности, о какой-то вашей структуре. Это может быть связано с работой, да вообще, в принципе, с любыми сферами вашей жизни. Просто подумайте, возможно, действительно вам что-то необычное как-то сказали. Какой красивый стул ты сделал, к примеру. Это тоже комплимент. Давайте посмотрим. Далее нам прям расписали несколько, целых пять комплиментов. Мария написала. Доброе утро, мой топ-5. Свекровь, когда в первый раз увидела внука. Какой хорошенький, весь в маму и нос, как у Буратино. С носом, говорят, у нас все в порядке. Второй. Супруг при первой встрече сказал... белая и пушистая, скажем так, ладно, едем далее. Кошка, то какая характерная, ну да, вся в хозяйку. С тобой я пойду в разведку. Еще один оригинальный комплимент. На школьной экскурсии я присутствовала как родительский комитет, учитель с другого класса путала меня с ученицами. Мне было 37 лет. Вот понимаете, да, как могут выглядеть те самые комплименты. Замечательно, Мария, спасибо за ваш вот такой топ-5. Едем дальше. Люблю тебя как булку с маслом. Ты мне дороже двух котлет. Сын из садика принес этот комплимент. Сейчас сын уже взрослый, но мы все вспоминаем с улыбкой. Замечательный, очень вкусный комплимент. Любовь, спасибо вам тоже за данный комментарий. Друзья, двигаемся далее. Давайте немного поговорим о погоде. Сделаем это прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 июля на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до плюс 16, в Тымовском и Таморе ожидается 23 градуса, в Смирных и в Углегорске до плюс 15, в Чехове и Курильске 20 градусов тепла, в Невельске и Холмске воздух прогреется до 25 градусов, а вот в Северокурильске ожидается дождь, здесь будет всего лишь плюс 9. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, 28 градусов будет на термометре, ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
3: А что ты везешь родственникам в подарок?
4: Рыбу и красную икру?
5: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас!
3: А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Повышение артериального давления, спазм сосудов и развитие тромбоза – это не диагноз больного человека, а нарушение в работе организма после одной лишь выкуренной сигареты. Электронные аналоги наносят здоровью не меньший вред. В состав вейпов входят ядовитые вещества. Даже в малых дозах они вызывают заболевания полости рта, патологии органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Все это сопровождается психологической зависимостью и головными болями. Курение чаще всего становится причиной онкологических заболеваний. Каждая затяжка может стать причиной смерти. Не дай себя убить.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна.

Напоминаю, друзья, у нас сегодня тема обсуждения. Какой самый необычный комплимент вы получали? И мы прямо сейчас, в течение этого часа, принимаем ваши истории, ваши комментарии. Самый яркий, естественно, получит подарок. Давайте посмотрим, что у нас есть к данной минуте. Вот, мужчины подключились, наконец-то. Роман пишет. Единственный, наверное, комплимент, который получает мужчина, это когда у него на кассе спрашивают паспорт. Ну, звучит на самом деле немного грустно. Друзья, ну, поковыряйтесь в своей черепной коробке. На самом деле, очень часто нам вместе с вами говорят какие-то добрые, теплые слова. Они, как я уже сказал, не обязательно должны быть про какие-то внешние данные. Они могут ассоциироваться с вашей работой, с проделанными какими-то поступками. Это тоже комплиментами считается. Виктор написал, главный комплимент, когда в отпуске названивает коллеги и ноют, как без тебя плохо, и давай скорее выходи. Ну, в принципе, это тоже, видите, можно считать себя нужным. Есть у нас еще одно сообщение от Елизаветы. Вот как раз-таки в поддержку своего мужчины. Доброе утро, когда муж приносит зарплату, я ему говорю, ты же мой кормилец. В этот момент он растекается в улыбке. Вот такие замечательные вещи тоже мужчины получают, друзья. Поэтому давайте, пишите. 8-900-660-1505. Принимаем ваши сообщения через мессенджеры Макс и Телеграм. Также можно писать в нашей группе ВКонтакте Радио АСТВ под соответствующим постом. И, соответственно, также пишите в нашем Телеграм-канале Радио АСТВ. Вот, кстати, еще одно сообщение прилетело, пока я говорю. Давайте сразу его зачитаем. Василина нам написала. Как-то раз мужчина увидел, как я паркуюсь возле дома в самых узких и трудных местах. Сказал, что даже он так не сможет. И его стаж вождения больше 20 лет. Мой чуть больше. 2 лет. Вот такой комплимент Василина получила. Ну, получается, вы очень хорошо владеете своим автомобилем и понимаете его габариты. Мне хочется вам тоже пожать руку. Я делаю это мысленно. Друзья, двигаемся далее. Ожидаем следующие ваши истории. Давайте все вместе заряжаться хорошим настроением и делиться как раз-таки вот теми самыми приятными моментами.

0: друзья, напоминаю то, что спонсор «Утро» — сеть социальных магазинов «Верных». «Верный» своих покупателей всегда радует вкусными и качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, у входа в Дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать. Многое другое — все по доступным ценам. Итак, есть у нас, кстати, еще один вот такой короткий комментарий. У тебя золотые руки. Это вот, опять же, комплимент для мужчины. Это значит, что мужчина что-то сделал своими руками, возможно, что-то починил, сделал это все очень круто, и все работает. Я думаю, это самое главное. Друзья, ожидаем следующие ваши истории. Сейчас давайте пока поговорим немного о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 июля на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается 21 градус, погода без осадков. В Ногликах до плюс 16, осадков не ожидается. В Поронайске дождь, здесь воздух прогреется до 21 градуса. В Красногорске и Вахотском 24 градуса тепла, погода без осадков. В Макарове до плюс 14, осадков не ожидается. В Долинске тоже без осадков, 18 градусов выше нуля. В Корсакове и Ваниве воздух прогреется до 26 с плюсом, осадки в виде дождя. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 19, погода без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не предвидится, 28 градусов на термометре, ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyavrora.ru и в агентствах.

0: Свое родное островное.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
3: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
4: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр-гигант теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: красиво.
1: Друзья, прежде чем будем подводить итоги этого часа и, соответственно, отдавать кому-то подарок, давайте посмотрим. У нас еще тут немного прислали по поводу наших комплиментов. Напоминаю, у нас сегодня тема обсуждения была, какой самый необычный комплимент вы получали. И Ольга нам написала следующее сообщение. Все банально, но только что вспомнил ребенок. Когда у нас в парке открыли фонтан, мы с ребенком пришли на вечернее представление, заняли с ним удобные места около ограждения. Подходит мужчина и нагло начинает меня, почти отталкивая, говорить: «Девочка, подвинься». А мне на минуточку было около 40 лет. Конечно, спасибо от меня он не услышал, а только не

Чего приличного от своей наглости. Сразу ушел, но мы до сих пор с ребенком спустя столько лет вспоминаем эту ситуацию со смехом. Девочка. А подружка как-то спросила у меня: «Оля, что в жизни ты не можешь сделать?» В скобках написали, так как руки у меня растут откуда нужно. Я ответила: «Промолчать». Замечательная история. Друзья, ну, естественно, по правилам этого часа мы отдаем подарок тому, кто нам написал довольно яркий комментарий. И хочется сегодня его выдать нашей радиослушательнице по имени Любовь. Что она нам написала? Она написала комментарий, точнее, какой комментарий? Комплимент, который сказал ей сын, когда он был еще в садике. «Люблю тебя, как булку с маслом, ты мне дороже двух котлет». Как написала Любовь, сын уже взрослый, но тем не менее, Любовь, мы, наверное, отдаем все-таки приз не вам, а вашему сыну взрослому за вот такой действительно замечательный комплимент. Кстати, естественно, обязательно мы должны еще дать порцию аплодисментов вам и вашему сыну. Ну и, друзья, с этой информацией хочется сказать спасибо большое, что вы пишете. Действительно, огромное количество историй сегодня прилетело от вас. Будьте вместе с нами, ежедневно пишите, участвуйте в обсуждении и получайте за это призы. Пока двигаемся далее, Моби с песней «Lift Me Up» продолжает наш эфир.

0: На Сахалине и Курилах 9 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Долинская полиция предупредила о новой волне телефонного мошенничества. В конце июля Сахалин станет площадкой сразу для двух международных форумов. Медведя заметили у дороги в районе Смирных. Долинская полиция предупредила о новой волне телефонного мошенничества. Аферисты чаще всего представляются сотрудниками банка, полиции или просят перевести деньги от имени знакомых. Также они звонят по объявлениям на Авито и Дроме, взламывают страницы друзей в соцсетях и просят срочно занять деньги. Полицейские советуют не сообщать посторонним коды из СМС, паролей и реквизиты карты, не выполнять операции у банкомата по чужим инструкциям и не переводить деньги на неизвестные счета. При подозрительном звонке нужно сразу прервать разговор и самостоятельно связаться с банком, полицией или родственникам, от имени которого обращались неизвестные. Оплачивать покупки в интернетах рекомендуется только на проверенных сайтах или после получения товара. Медведя заметили у дороги в районе Смирных. По словам очевидцев, хищник находился на 360-м километре. Косолапый сидел прямо у обочины в кустах рядом с дорогой. Жителей и водителей просят быть осторожнее. Особенно внимательными стоит быть тем, кто гуляет по лесу или ездит на велосипеде вдоль трассы. При встрече с медведем нельзя приближаться к животному, останавливаться рядом, пытаться его сфотографировать с близкого расстояния или покормить. Осужденный из лечебно-исправительного учреждения номер 3 на Сахалине принял участие во всероссийских онлайн-соревнованиях по шахматам. Турнир прошел 20 июля. Его провели по швейцарской системе в 6 туров с компьютерной жеребьевкой. Такой формат позволил организовать партии между игроками из разных учреждений. В УФСИН отмечают, что шахматные турниры являются частью воспитательной и реабилитационной работы. Интеллектуальные игры помогают развивать логическое мышление, самоконтроль и стратегическое планирование. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников и планируют дальше развивать шахматы. Шахматное движение в учреждениях уголовно-исправительной системы. 30 и 31 июля Южно-Сахалинск примет сразу два крупных события. 30-й международный дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина» и второй международный форум «Острова устойчивого развития, климат и экология». В рамках первого мероприятия пройдут пленарные заседания и специализированные выставки, запустят два новых производственных комплекса нефтегазовой отрасли. Общей для обоих форумов станет кадровая повестка, запланирована сессия по подготовке специалистов в сфере климата и экологии, а также обсуждение международного научно-образовательного сотрудничества. Регистрация на мероприятие открыто на сайте. Водителям разрешили не возить с собой бумажный полис ОСАГО. Такую информацию подтвердил Верховный суд России. Поводом к таким изменениям стало дело жителя Свердловска. В октябре 2024 года мужчина при проверке документов сотрудниками госавтоинспекции не смог предъявить бумажное свидетельство. В итоге автомобилиста оштрафовали на 500 рублей. Верховный суд указал, что постановление инспектора подлежит отмене. Наличие электронного ОСАГО само по себе не должно остановиться поводом для штрафа из-за отсутствия бумажного экземпляра. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 23 градуса. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: «Утро» с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Сегодня у нас на календаре 22 июля. Друзья, давайте разберемся с теми праздниками, которые у нас есть. Сегодня есть Всемирный день мозга и день находок. Поэтому, если вдруг вы потеряли то самое серое вещество из черепной коробки, ну или вам так просто кажется, то обязательно постарайтесь его найти, потому что в дальнейшей жизни оно 100% пригодится. Из более серьезных моментов у нас Международный день бокса, поэтому все, кто профессионально занимается данным видом боевых искусств, собственно, мы поздравляем. Будьте счастливы, вам огромных побед и, конечно же, карьерного роста и добраться как раз-таки до какого-нибудь чемпионата мира, либо до высшей лиги бокса. Друзья, с этой информацией мы двигаемся только вперед. Напоминаю то, что утро наше вместе с вами продолжается. Больше позитива вам в эту среду.

Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника, диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Друзья, давайте узнаем, что нам приготовили звезды на сегодня. Овны. В личных отношениях, возможно, обострение старых обид. Не уходите от разговора. Тельцы. Постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы. Благодаря приятному окружению, сегодня работа будет приносить удовольствие. Раки. Не поддавайтесь сиюминутным порывам. Включайте логику и извлекайте уроки. Львы. В разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний и обдумывать ответы перед тем, как их озвучить. Девы. Вспомните о своих талантах, которые порой пусть и не приносят денег, но дарят радость. Весы. Вам нужно быть готовыми отстаивать свою позицию и убедительно аргументировать ее. Скорпионы. Сегодня все тайное станет явным. То, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план и потребует внимания. Стрельцы. Не забывайте, с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Козероги. Настало время пересмотреть карьерные планы. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи. Новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. Рыбы. События дня помогут вам, даже если на первый взгляд они окажутся негативными. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 22 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до плюс 16, в Тымовском и Томари ожидается 23 градуса, в Смирных и Углегорске 15 градусов тепла, в Чехове и Курильске 20 градусов, в Невельске и Холмске до плюс 25. В Северокурильске сегодня будут идти дожди, 9 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, 28 градусов на термометре, ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. Акция по 31 августа. Подробности у продавца.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Двигай летом на АСТВ.
2: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
1: Искусство тоже умеет быть летним.
2: За каждой восстановленной картиной скрываются десятки часов кропотливой работы, которую мы не видим. Выставка «Восстановлению подлежит» раскроет секреты искусствоведов. Экспозиция приоткрывает двери в мир музейной реставрации и показывает, как произведения искусства обретают вторую жизнь. Помимо отреставрированных полотен, посетители увидят архивные документы, фотографии разных этапов восстановления и материалы научных исследований. От поступления в

0: мастерскую до возвращения в музейный зал. Выставка позволит проследить весь этот цикл. Сахалинский областной художественный музей. Выставка работает все лето.
1: Летний вечер впечатлений.
0: О динозаврах чаще вспоминают, говоря о далеком прошлом планеты. Но один из них когда-то жил именно на Сахалине. Историю уникальной находки можно узнать в Доме культуры Синегорья в программе «История синегорского динозавра». В 1934 году в окрестностях Синегорска обнаружили останки непонозавра сахалинского, единственного динозавра, найденного на территории острова. Участники программы познакомятся с этой удивительной историей, узнают о работе палеонтологов и попробуют взглянуть на древний мир глазами исследователей. Дом культуры Синегорья. Программа идет все лето. Запись и справки по телефону 8 962 419 44 62.
1: Летние приключения начинаются.
0: Сахалинцев ждет полосатый праздник для всей семьи. В городском зоопарке Южно-Сахалинска пройдет мероприятие, посвященное амурским тиграм, одним из самых редких хищников Дальнего Востока. Гостей ждут викторины, загадки, творческие батлы, мастер-классы и интерактивные площадки. И все это вокруг героя дня – амурского тигра. Главным событием станет показательное кормление тигра и праздничное вручение подарков. Впечатлений хватит как для детей, так и для взрослых. Приходим на полосатый праздник в Сахалинский зоопарк 25 июля. Начало в 12:00. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
1: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Винтаж и их плохая девочка. Друзья, в эфире Первого областного. Сейчас давайте немного поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 22 июля на территории Сахалинской области. В Александровске-Сахалинском ожидается 21 градус, погода без осадков. В Ногликах до плюс 16, осадков не ожидается. В Поронайске дождь, 21 градус выше 0. В Красногорске и в Охотском ожидается 24 градуса, погода без осадков. В Макарове до плюс 14, осадков не предвидится. В Долинске 18 градусов, осадков не ожидается. В Корсакове и Иваниве будет идти дождь, 26 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 19, осадков не предвидится. В Южно-Сахалинске сегодня тоже без осадков. Температура воздуха будет в районе 28 градусов. Ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
6: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
7: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: прослушали вместе с вами только что Taylor Swift. Немного, друзья, полезной информации для автолюбителей. Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, который увеличивает срок действия упрощенного порядка оформления гаражей и земли под ними еще на 5 лет. В результате продления так называемая гаражная амнистия будет работать до 1 сентября 2031 года. Благодаря принятому решению граждане смогут и дальше регистрировать права на индивидуальную недвижимость без лишних административных барьеров. Согласно статистике Росреестра, с момента старта программы россияне уже успели оформить собственность свыше 746 тысяч построек и участков. Друзья, такая информация, поэтому если вы не успели еще с оформлением, то обязательно продолжайте. Это радио СТВ, всем отличного настроения.
1: Реклама спонсора.
2: Химчистка «Ариэль» теперь и в ТЦ «Еланский». Профессиональный уход за вашими любимыми вещами. Качественный сервис и удобное расположение. Химчистка «Ариэль». Мы ждем вас в торговом центре «Еланский», лот 16, по адресу «Еланский проезд 29», телефон 62 16 62.

0: Немного, друзья, вместе с вами поностальгировали. Давайте двигаться далее в следующий час. На Сахалине и Курилах 10.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно нам расскажет Дарья Пишунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Нависший над дорогой провод собрал автомобильную пробку в Южно-Сахалинске. В Сахалинской области в 20-й раз пройдет «Золотая подкова». 127 метров трубопровода заменят на чеховском коллекторе. В Сахалинской области в 20-й раз пройдут престижные соревнования по конному спорту «Золотая подкова Сахалина» на призы губернатора. Мероприятие состоится 25 июля в Огоньках. Зрители ждут зрелищные заезды на различные дистанции, скачки на пони, а также развлекательная и концертная программы. Мероприятие соберет 29 спортивных пар из 8 муниципалитетов региона. Спортсмены и их лошади поборются за победу в двух классических дисциплинах – дерби и конкуре. Церемония открытия соревнований начнется в 11.00. 127 метров трубопровода диаметром 500 мм заменят на чеховском коллекторе. На прошлой неделе здесь начали перекладывать магистральный трубопровод. Сейчас подрядчик работает на отрезке улицы Чехова от улицы имени Антона Буюклы до улицы Асахикава. Специалисты отмечают, главная задача не только уложиться в график, но и обеспечить качество работ на всех этапах, чтобы надолго закрыть проблему изношенных коммуникаций. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, работы разбили на два этапа. Ориентировочно в середине августа подрядчик перейдет на участок от улицы Асахикава до улицы Попова. В Южно-Сахалинске утром 22 июля на Коммунистическом проспекте собралась приличная автомобильная пробка. По словам очевидцев, причиной стал провод, нависший над проезжей частью. По предварительным данным, преодолеть участок могут не все машины. В частности, общественный транспорт сталкивается с трудностями. Сигнал о происшествии передали в администрацию островной столицы. В ближайшее время проблему должны устранить. С 2027 года ряду россиян не придется самостоятельно подтверждать право на льготы по имущественным налогам. Как рассказал сенатор Айрат Гибаддинов, ФНС будет получать нужные данные от профильных ведомств. Автоматическая льгота коснется людей с инвалидностью, которые получили специально оборудованные автомобили от соцзащиты или уполномоченных органов регионов. Им не нужно будет подавать заявление на получение льготы по транспортному налогу. Также автоматически начнут предоставлять льготы по земельному налогу и налогу на имущество многодетным семьям с тремя и более детьми. Это касается семей с несовершеннолетними, а также с детьми до 23 лет, если они учатся очно. Кроме того, заявлять о льготе не придется эвакуированным жителям территории, где официально объявлен режим ЧС или контртеррористическая операция. В Малайзии супруги выиграли в лотерею больше 8 миллионов ренгитов. Это больше 156 миллионов рублей, благодаря совету гадалки. Счастливчики из города Эйр и Там рассказали, что китайская прорицательница посоветовала им выбрать для игры числа, связанные с их жизнью. В итоге малайцы решили поставить на числа из своих удостоверений личности и вскоре узнали, что разбогатели на крупную сумму. Мужчина сначала подумал, что выигрыш ему приснился и постоянно перепроверял приложение. Он добавил, что не собирается бросать работу. На выигранные деньги семья выплатит долги и съездит в большой путешествие. Жена выйдет на пенсию, а муж продолжит работать бухгалтером. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 25 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пишунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: утро с Игорем Орловым на радио АСТВ.
1: Даешь дозвон в массы, друзья. Начинаем в этом часе нашу замечательную игру. Все довольно просто. Напомню правила. Вам нужно дозвониться по номеру 4915. Прошу прощения, я вам буду звонить по вашим номерам. И, соответственно, вам нужно будет мне в ответ сказать кодовую фразу без всяких «Алло», без всяких «Здравствуйте» и каких-то лишних слов. Сегодня мы вместе с вами почувствуем себя действительно секретными агентами, потому что фраза воистину будет кодовой. Теперь запоминаем. Внимание, сама фраза. «Кирпич летит сквозь чернику». Запоминаем фразу, и обязательно именно ей вам нужно будет ответить. А для того, чтобы участвовать в дозвоне и получить вкусный подарок, друзья, обязательно отправляйте ваше имя и номер телефона нам по номеру 8-900-660-1505 через мессенджеры Макс и Телеграм. Ожидаем ваши заявки. Ближе где-то к середине часа обязательно с вами поиграем. Напоминаю то, что партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». «Сказка» — вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру.

Друзья, немножко добавим в наш эфир истории. Особенно она понравится тем, кто любил лет 30 так назад ходить по компьютерным залам, потому что не у каждого дома находился персональный компьютер, и, соответственно, с друзьями поиграть в какие-нибудь игрушки. Так вот, 22 июля 1996 года, чтобы вы понимали, это ровно 30 лет назад, вышла в свет компьютерная игра в жанре шутера от первого лица Quake, которая смогла завоевать сердца действительно миллионов людей. Многие люди, как я уже сказал, вот, собственно, после школы бежали еще с ранцами как раз-таки в те самые компьютерные залы для того, чтобы в эту игру поиграть по сети вместе с друзьями. Родители нас теряли, приходили в те самые компьютерные залы с ремнями в руках, и это было замечательное время. Есть действительно что вспомнить. Надеюсь, кому-то тоже удалось вместе со мной поностальгировать. С этой информацией двигаемся далее. Спонсор утра — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.

Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису ОМС бесплатно. Работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, давайте узнаем, что нам приготовили звезды на сегодня. Овны. В личных отношениях возможно обострение старых обид. Не уходите от разговора. Тельцы, постарайтесь избегать категоричных суждений и найдите время на размышления. Близнецы, благодаря приятному окружению, сегодня работа будет приносить удовольствие. Раки, не поддавайтесь сиюминутным порывам, включайте логику и извлекайте уроки. Львы, в разговорах сегодня лучше избегать резких высказываний и обдумывать ответы перед тем, как их озвучить. Девы, вспомните о своих талантах, которые порой пусть и не приносят денег, но дарят радость. Весы, вам нужно быть готовыми отстаивать свою позицию и убедительно аргументировать ее. Скорпионы, сегодня все тайное станет явным. То, что часто остается незамеченным, выйдет на первый план и потребует внимания. Стрельцы, не забывайте, с людьми, близкими по духу, вас связывает нечто большее, чем просто интерес. Козероги, настало время пересмотреть карьерные планы. Ответ на важный вопрос ищите в своем прошлом опыте. Водолеи, новый взгляд на обстоятельства поможет нестандартным идеям найти реальное применение. И, наконец, рыбы. События дня помогут вам, даже если на первый взгляд они окажутся негативными. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118-300-119.

0: Обворожительная Бервульф только что прозвучала в нашем эфире. Друзья, двигаемся далее. Немного поговорим о погоде. Спонсор прогноза – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 22 июля, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до плюс 16, в Тымовском и Тамари отметка будет равна 23 градусам. В Смирных и в Углегорске 15 градусов выше 0. В Чехове и Курильске до плюс 20, в Невельске и Холмске 25 градусов. В Северокурильске осадки в виде дождя до плюс 9. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается. Средняя температура 28 градусов. Ветер юго-восточный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама. Мама, папа, нужно купить заранее кондиционер, пока прохладно. Это дело серьезное. Когда наступит жара, будет поздно. В квартире станет невыносимо душно.
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Ну что, друзья, в финале нашего утра я могу вам пожелать только замедлиться. Что это значит? На сегодняшний день у нас действительно какой-то жесткий ритм, огромное количество всевозможной информации, которая заполняет нашу голову, и мы не замечаем очень много мелочей, которые действительно могут приносить вам какие-то хорошие моменты. Жизнь быстро проходит, и нужно научиться наслаждаться тем, что у вас есть сегодня, особенно если вы какой-нибудь амбициозный и целеустремленный человек. Всегда можете сделать больше завтра. Помните об этом. Сегодня в утреннем шоу вместе с вами был Игорь Орлов. Желаю вам отличного настроения. Побольше улыбайтесь и, конечно же, слушайте радио АСТВ. Спонсор утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Не знаете, что приготовить на ужин? Приходите в магазин «Верный». Там большой ассортимент вкуснейших полуфабрикатов от местных производителей. Пельмени, голубцы, котлеты, отбивные, стейки и многое другое. Все по доступным ценам. Друзья, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.

0: 11.00 на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском новостей в нашей студии Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. 78 мест для бесплатной ловли горбуши выделили для островных рыбаков. Новую программу поддержки молодых семей запустят на Сахалине. Экспорт рыбопродукции в Приморье и на Сахалине за неделю вырос больше, чем в 3 раза. 78 мест для бесплатной ловли горбуши выделили для островных рыбаков. На таких участках сахалинцы и гости региона могут бесплатно добыть до 5 хвостов в сутки. Также предусмотрено 23 точки для организованного любительского рыболовства по путевкам. Здесь разрешено ловить сверхсуточной нормы. В перспективе географию лицензионной рыбалки в регионе планируют расширить. Оперативно отслеживать актуальную информацию о местах бесплатной рыбалки можно на официальном сайте Министерства по рыболовству или на интерактивной карте 2GIS. Приобрести путевку можно как на месте, так и через онлайн-сервис «Острова 65». За 2 месяца благодаря приложению реализовали больше 2000 путевок. На Сахалине запускают новую программу поддержки молодых семей «Счастливое материнство». Она направлена на помощь родителям, которые планируют вернуться к работе или начать собственное дело, пока их дети еще не посещают детский сад. Согласно условиям, государство готово компенсировать до 10 тысяч рублей расходов на услуги няни для ухода за ребенком. Для того, чтобы сделать программу более эффективной и понять, в каких районах региона помощь нужна в первую очередь, министерство просит родителей принять участие в коротком опросе. Ссылку на него можно найти на сайте Министерства соцзащиты Сахалинской области. 517 партий рыбы и морепродуктов общим весом 22 700 тонн оформили за неделю на экспорт на территории Приморского края и Сахалинской области. По сравнению с неделей ранее, экспорт вырос больше, чем в 3 раза. В целом, с начала года территориальное управление Россельхознадзора проконтролировало соответствие партий, предназначенных для отправки в 15 стран мира. В частности, больше всего рыбопродукции с начала года оформлено в Китай и Республику Корея. 30 и 31 июля Южно-Сахалинск примет сразу 2 крупных события. 30-й международный дальневосточный энергетический форум «Энергия Сахалина» и 2-й международный форум «Острова устойчивого развития, климат и экология». В рамках первого мероприятия пройдут пленарные заседания и специализированные выставки, запустят 2 новых производственных комплекса нефтегазовой отрасли. Общей для обоих форумов станет кадровая повестка. Запланирована сессия по подготовке специалистов в сфере климата и экологии, а также обсуждение международного научно-образовательного сотрудничества. Регистрация на мероприятие открыта на сайте. Около 30 норвежских оленей пересекли границу с Россией, однако их владельцы не могут получить визы или разрешения для возвращения своих животных. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания НРК. В статье привели слова владельца животных Эгиля Калиайнена, который считает, что Норвегия должна закрыть дыры в пограничном заборе, если хочет уменьшить количество нарушений границы. Калиайнен выражает надежду на восстановление диалога с Россией по данному вопросу, однако подчеркивает, что олени, оказавшиеся за забором, фактически уже потеряны. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 26 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.